0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.

0: Ракета.
1: Радио 100. Реклама на Радио 100.
2: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
3: Для лиц старше 6 лет.
4: В Челябинской области идет набор в отряд «БАРС» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
5: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
1: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-90.

And once again, these words I'll have to say. I'm a fool to want.

0: радіо 100. 100 FM. Реклама на радіо 100.
1: Служба по контракту в вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 740-13-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Радіо 100. 100 FM. Люкс Тайм. На Радіо 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Челябинской области расширение перечня получателей мер поддержки семей участников СВО в сфере образования получило масштабную поддержку. Об этом сообщила председатель комитета Заксобрания области по социальной политике Наталья Лощинина. По ее словам, как только соответствующий законопроект будет внесен, его оперативно проработают и представят на рассмотрение. Ранее первый заместитель председателя законодательного собрания Денис Моисеев также отметил, что работа в этом направлении является приоритетной. На Южном Урале ветераны помогают принимать новые меры поддержки для участников СВО. Таможенники Челябинской области на границе обнаружили в составе сборного груза незадекларированную партию товаров общей стоимостью почти в 5 миллионов рублей. Мототехнику, квадроциклы, а также мужские куртки и спортивные костюмы. Необходимых для ввоза документов у владельца не было. Коммерческий товар он не задекларировал. По решению суда имущество перешло в собственность государства и было передано на благотворительные цели. Южноуральские таможенники регулярно помогают нуждающимся, особенно жителям Донбасса. Водители Челябинской области предупредили об экстремальной опасности на дорогах. ГАИ Челябинска обратилась к мотолюбителям из-за изменений погоды. Низкие температуры снизят сцепление колес с асфальтом, а мокрая листва при маневрах может оказаться опаснее льда. Байкеров попросили завершить мотосезон. Учитывать погодные условия и состояние трасс по утрам после ночных заморозков стоит и автомобилистам. Летнюю резину пока никто не сменил на зимнюю, поэтому при вождении следует быть аккуратными и внимательными. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 20 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: «Осенний джаз» на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210 55 00.

0: Реклама на Радио 100.
1: Кто делает Южный Урал крутым? Молодежь. Где искать вдохновляющие истории успеха? В подкасте «Наше все» на телеканале ОТВ. Новый сезон проекта о талантливой молодежи региона. Это реальные имена, громкие победы и мотивации. Смотрите подкаст «Наше все» каждое воскресенье в 12.00 на ОТВ. Для детей старше 12 лет.
2: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мир на вкус. На радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Чак-чак – традиционная сладость у тюркских народов. Готовят блюдо из теста, из которого формируются тонкие короткие палочки или маленькие шарики. Их обжаривают во фритюре, после чего поливают горячей массой на основе меда. Затем блюду придается нужная форма, часто в виде горки, а полностью чак-чак готов после застывания. Согласно легенде, блюдо появилось на территории Волжской Булгарии. Хан решил женить своего единственного сына и захотел, чтобы на свадебном столе стояло новое угощение, которое должно было удивлять всех простотой приготовления, чтобы оно долго не портилось и при этом не теряло своих вкусовых качеств. Долго старались повара и простые жители. Однако выбрал хан чак-чак, приготовленный женой пастуха. И на свадьбе сына преподнес он молодоженам это угощение. При этом пожелал, чтобы они жили прилипши друг к другу, как медом помазанный чак-чак. Чтобы детей у них было столько же, сколько горошин в нем. Чтобы жили они в золоте, и жизнь их шла только в гору. Чтобы речи друг для друга у них всегда были только сладкими. С тех пор на татарских свадьбах, как самое дорогое угощение и украшение стола, молодым преподносят чак-чак. Что касается самого названия, то по самой простой версии оно появилось, поскольку во время употребления блюда люди в буквальном смысле забывают обо всем и начинают причмокивать и издавать соответствующие звуки. Другая теория гласит, что такой звук появляется при соприкосновении ножа с доской, когда режут сладость. При этом с татарского языка чак-чак переводится как «мелкий» или «мелочь». И хотя это блюдо давно является повседневным лакомством, которое продается почти во всех магазинах, чак-чак – главный сладкий сувенир из Татарстана и Башкортостана. А его приготовление в кругу семьи продолжает сохранять национальные и семейные традиции этих народов.
0: Мир на вкус. На радио 100.

Доброе утро, дорогие друзья! С вами у микрофона Соня Дегтярева. Встречаем этот четверг вместе. На календаре 1 октября. Поздравляю вас с началом второго месяца осени. Ну и традиционно скажу несколько слов о погоде за окнами. Сейчас в Челябинске 6 градусов выше нуля. В течение дня воздух прогреется до 20 градусов Цельсия. Нас с вами ждет сегодня солнечная погода. Поэтому, дорогие друзья, надеваем хорошее настроение, обязательно улыбки и идем покорять этот мир. Хорошего дня!

0: Врываемся в этот четверг так же ярко, как и Джерри Холливелл с композицией «Мечико Латино» только что в наш эфир. Дорогие друзья, у нас уже 7 часов 55 минут в Челябинске. Завершаем этот час в компании Кэти Милуа. Where does the ocean go? Следующий час. Начнем с новостей от Елены Трубниковой. Доброго вам утра!
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Полномочный представитель президента России в УРФУ Артем Жога и губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе рабочей поездки в Магнитогорск ознакомились с работой отделения медицинской реабилитации городской больницы номер 2. Учреждение оказывает реабилитационную помощь взрослому населению с поражениями опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы и пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Отделение также оказывает помощь участникам СВО. С начала года лечение прошли 45 южноуральских бойцов. Сейчас разрабатывается проект расширения отделения с дополнительными программами воды и грязелечения. В ходе визита Артем Жога и Алексей Текслер пообщались с пациентами больницы. По запросу ветеранов боевых действий губернатор поручил главе города Сергею Берникову рассмотреть возможность создания в Магнитогорске центра адаптивных видов спорта. Система медицинской реабилитации участников СВО в Челябинской области расширяется по поручению губернатора. В Агаповском муниципальном округе состоялось открытие Новобурановского отделения номер 18. Это уже вторая библиотека, созданная в рамках программы модернизации. Концепция обновления формировалась с учетом предложений жителей. В ходе общественных обсуждений определили ключевые требования к интерьеру и функционалу пространства. Дизайн решения выполнено в стиле скандинавского минимализма. Светлые тона, эргономичная планировка и комфортная атмосфера для посетителей всех возрастов. Из Челябинского аэропорта с начала 2026 года улетели за границу 192 животных-компаньона. Среди них 133 собаки и 59 кошек. Домашние питомцы сопровождали своих хозяев в путешествиях во Вьетнам, Францию, Бразилию, Израиль, Черногорию, Таиланд и другие страны. Специалисты ведомства убедились в удовлетворительном состоянии здоровья домашних питомцев, рассказали в Уральском управлении Россельхознадзора. Все питомцы были клинически здоровы, вакцинированы от бешенства и других инфекционных заболеваний. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 20 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Из маленького зерна рождается большая история. В Челябинске открылся первый в России музей зерна. Музей и центр здорового питания, где вековая история Южного Урала встречается с инновациями будущего. А традиционные уральские рецепты обретают новую жизнь. Приходите попробовать историю на вкус. Музей зерна. Путь к долголетию. Ждем вас по адресу Челябинск, Свердловский проспект, 40А. Запись на экскурсию на сайте музейзерна.ру. В сентябре музей работает в тестовом режиме.
2: Специалисты клиники «Адвамед Челябинск» приглашают всех пройти МРТ-диагностику по приятным ценам. Краснопольский проспект, 15Б. Сделайте это для себя. Клиника «Адвамед Челябинск», 246-15-15. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Почему все вкусное вредное?
4: Как часто нужно звонить маме, чтобы она не волновалась? Стоит ли покупать лотерейный билет?
5: Можно ли быть счастливым без денег?
6: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
7: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Дорогие друзья, настраиваемся на спокойный, приятный день в компании Лизы Стэнсфилд «The Real Thing». Прямо сейчас у нас прозвучит кавер на легендарную композицию «Take on Me». А дальше нас с вами ждут Sting, Sarah Connor и много другой отличной музыки. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Кавервилл. Кавервилл. На радио 100.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: В историческом музее Южного Урала открылась выставка «Небесная лазурь. Символика синего цвета в искусстве». Путешествие сквозь века и континенты от Византии и средневековой Руси до Китая эпохи Мин и Западной Европы. Экспозиция раскрывает тайны лазурных оттенков и драгоценных камней, а самые древние предметы, которые привезли на Южный Урал, датированы 12-13 веками. Большая часть сокровищ создана в 15-19 столетиях. Это реликвии и изысканные вещи, принадлежащие русским царям и митрополитам. Специально для Челябинска музей Московского Кремля отобрали иконы, парадные одеяния, книги, ювелирные украшения, предметы роскоши и церковного обихода. Экспозиция открыта в Восточной башне исторического музея до 24 января 2027 года. Успейте прикоснуться к небесной лазури истории.
0: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». Сочетание вкуса и стиля.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Дженнифер Лоуренс снимется в фильме «Потоп» Зака Крегера. И каждый шестой россиянин тратит на питомца больше денег, чем на себя. Американская актриса Дженнифер Лоуренс снимется в фильме «Потоп» Зака Крегера, создателя фильма «Орудие». Об этом сообщил Deadline. Проект будет научно-фантастическим триллером. Крегер станет режиссером, продюсером и сценаристом картины. Лоуренс достанется в ней главная роль. Ленту выпустит студия Warner Brothers в серии собственных кинотеатров New Cinema. Премьера фильма запланирована на 11 августа 2028 года. Дженнифер Лоуренс – одна из самых талантливых и убедительных актрис современности. И мы очень рады видеть ее в центре смелого и совершенно оригинального видения Зака для фильма «Потоп». После нашего невероятного совместного опыта работы над фильмом «Орудие», мы очень рады воссоединиться с Заком и командой «Вертиго», чтобы представить этот амбициозный фильм зрителям по всему миру, отметили председатели Warner Brothers Motion Picture Майк Лелука и Пэм Абди. Подробности сюжета держатся в секрете.
0: Exclusive News.
1: 16% россиян ежемесячно тратят на домашних животных больше денег, чем на себя. Еще 28% расходуют на питомца примерно столько же, сколько на собственные нужды. Такие данные приводит финансовый маркетплейс Выберу.ру по итогам опроса 2500 владельцев домашних животных в возрасте от 18 до 65 лет. Главной статьей расходов остается корм. В среднем владельцы животных тратят на него 6100 рублей в месяц. Еще почти 5000 перерасчетов. В счете на месяц уходит на ветеринарные услуги и лекарства. На обучение и коррекцию поведения питомцев владельцы в среднем тратят 4 800 в месяц. Уход обходится еще в 2 200, а на игрушки, аксессуары, переноски, лежанки и другие товары уходит около 1 100 рублей. Среди участников исследования 36% держат кошек, 34% собак, а 22% одновременно живут с кошками и собаками.
0: Exclusive News на Радио 100. Осенний джаз на Радио 100.

0: Совсем скоро в нашем эфире прозвучит совместный проект «Радио 100» и имидж-клуба «Светлана. Азбука моды». В этом выпуске Марина Суханова расскажет нам о каблуке, как появилась традиция носить такой необычный вид обуви и как эта традиция менялась со временем. Дорогие друзья, оставайтесь с нами, у нас интересно.
1: Реклама на «Радио 100».
2: Из маленького зерна рождается большая история. В Челябинске открылся первый в России музей зерна. Музей и центр здорового питания, где вековая история Южного Урала встречается с инновациями будущего. А традиционные уральские рецепты обретают новую жизнь. Приходите попробовать историю на вкус. Музей зерна. Путь к долголетию. Ждем вас по адресу Челябинск, Свердловский проспект, 40А. Запись на экскурсию на сайте музейзерна.ру. В сентябре музей работает в тестовом режиме.
3: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
4: Музыкалка на радио 100. Музыка — это искусство оживлять тишину. Когда оно зародилось? Кто первый извлек звуки, которые сложились в мелодию? Музыковед Наталья Кучер и ведущая «Радио 100» Ольга Деева приглашают вас в увлекательное путешествие к истокам зарождения музыки. От Древней Греции до современности, от отдельных звуков до музыкальных жанров. Все это в рубрике «Музыкалка» на «Радио 100». Каждую субботу и воскресенье в 11:45 и в 15:45. Узнаем о музыке немного больше. Для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Азбука моды на радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
2: У микрофона Марина Суханова. Здравствуйте! Сегодня наша модная азбука добралась до буквы «К», и мы поговорим о каблуке. Поверьте, он того заслуживает, ибо история каблука – это не просто прямая эволюция, а извилистый путь от практической необходимости к символу элегантности и изящества. Перечислю коротко основные тезисы в истории каблука, чтобы вы, прослушав подкаст, могли блеснуть своими знаниями в истории моды. В Древнем Египте земледельцы вбивали в подошву своих сандалий клинья, своеобразные прообразы каблука-шпильки, чтобы получить упор в зыбкой земле после разлива Нила. Так было удобнее пахать и не проваливаться в грунт. Персидским воинам-всадникам каблуки помогали удерживать ноги в стременах во время скачки и стрельбы из лука. А мясникам обувь на каблуках позволяла не испачкать подол одежды кровью. Как видим, везде каблук выполнял какую-то функцию, а сама обувь на каблуке имела утилитарный смысл. Перелом произошел в эпоху Людовика XIV. Сей французский король был невысокого роста. Туфли на каблуках стал носить, чтобы казаться выше и значимее. Известны портреты Людовика, где он изображен в чулках, шелках, на каблуках. Король Солнца, кстати, издал закон, по которому носить обувь на каблуках могли только аристократы. Они и не сопротивлялись. Аристократам на работу ходить не надо, у них только представительские функции. Всегда наготове слуги и карета. Поэтому на каблуках они двигаются мало, а ступают вальяжно. Так неудобная обувь по приказу Людовика XIV неожиданно стала привилегией. Но эта мода на мужские каблуки канула в лету. Великое мужское отречение и отказ от излишней декоративности в костюме привели к рождению нового стиля в мужской одежде – к традиционному костюму тройки. Этой захватывающей истории я посвящала выпуск подкаста 27 июля. Рекомендую к прослушиванию. А вот туфли на каблуке в женском гардеробе неубиваемые. Сохранились со времен Екатерины Медичи и Марии Тюдор. В эпоху промышленных революций производство обуви стало массовым и доступным для всех слоев общества. Эпоха немого кино, расцвет Голливуда, кинодивы от Грета Гарбо и Мэрилин Монро, звезды шоу-бизнеса от Мадонны до Леди Гаги – все возводили высокий каблук в культ. Туфли на шпильке – это не просто часть гардероба. Это культовый элемент их личного бренда, залог женской красоты и привлекательности. Но и эта парадигма была сметена историей. Времена диктата моды прошли, и даже строгий дресс-код сейчас сдается. Стюардессы не обязаны больше улыбаться на каблуках, а офисные работницы варить кофе на шпильках. Закон развернулся под натиском феминизма и борьбы за равные права, в том числе за право на комфорт и благоприятную среду, за право женщины самой выбирать, где ей носить лодочки, а где кроссовки, лоферы или балетки. Мода – это индикатор. Индикатор того, что происходит в обществе. А в обществе у нас глобальный тренд на комфорт и удобство в одежде. Вспомните пандемию и пресловутые костюмы из футера. Поэтому 15-сантиметровый каблук отныне только по желанию и только по особому случаю. В остальных случаях ищем варианты, чтобы было и красиво, и комфортно, и актуально. Итак, что в моде? Например, маленький изящный каблучок в форме рюмочки высотой 4-6 сантиметров под названием Kitten Heel. Это идеальный союз комфорта и женственности. К тому же модно в текущем сезоне 26 года. Хотите каблук повыше? Просто замените тонкую шпильку на блочный каблук. У него прямоугольная или квадратная форма, что увеличивает площадь соприкосновения с землей. Походка сразу будет уверенной, а туфли комфортными. Хотите казаться еще выше? В моду возвращаются туфли с платформой в подносочной области, как в 70-е. Этот прием позволяет еще больше увеличить высоту каблука, сохранив при этом устойчивость и комфорт. Главное в такой обуви – стильно внедрить ее в свой гардероб, а это задача со звездочкой. Куда проще в базовый, понятный всем гардероб поставить всего одну, но интересную деталь. Пусть это будет каблук. Туфли, где каблук решен как арт-объект. Например, каблук – это цветочный бутон. Каблук – это флакон для духов. Каблук – это шар. Каблук из прозрачного пластика или золотой металлический каблук. Или присмотритесь к обуви на клинообразном каблуке, на танкетке. Такая пара, особенно яркого цвета, будет заметным акцентом в вашем образе. Вариантов для самовыражения своей харизмы – море. Я вот себе купила на осень бюджетные клогги. Саба – их второе имя. Но они черные, на платформе и все усыпаны металлическими клепками. О чем они скажут наблюдателям? Вкупе с моей седой головой, о внутренней дерзости и смелости не выглядеть в свои 60, как типичная бабка. Примеры актуальной обуви на каблуке от великих домов моды я вам прикрепила в карусели к подкасту «Азбука моды ВКонтакте». Полистайте либо на странице «Радио 100», либо на моей странице ВКонтакте, прежде чем отправитесь за покупками. Но независимо от того, какой вариант вы выберете, неизменным остается одно. В 2026 году происходит переосмысление женственности через призму комфорта и индивидуальности. С вами была Марина Суханова. Мода – это часть визуального искусства. Да пребудет с нами сила искусства.
3: Азбука моды на Радио 100. Материал подготовлен имидж-клубом «Светлана».

0: Ирма с композицией «I Know» только что на Радио 100, дорогие друзья. Ну а мы с нашей радиокомандой прекрасно знаем, как создать отличное настроение и зарядиться прекрасными эмоциями на весь день. Конечно же, в этом вам поможет музыка высшей пробы, лучшие хиты разных лет, ну и, конечно, самые актуальные новинки. Все это вы можете встретить в нашем эфире, так что оставайтесь с нами, мы всегда вам рады.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Тарифы на коммунальные услуги изменятся в России с 1 октября. Значение индексации зависит от региона и может варьироваться в разных муниципалитетах, следует из распоряжения правительства. Правительство утвердило на 2026 год две индексации платы за ЖКУ – с 1 января и с 1 октября. Как ранее сообщал Минстрой, это плановая и законодательно установленная процедура, позволяющая снизить риски аварий в ЖКХ. Предельные значения индексации составят от 8 до 22% в зависимости от региона. Помимо предельного индекса для каждого региона, правительство определяет допустимый диапазон отклонений от отдельных муниципалитетов – от 2 до 21%. Это позволяет устанавливать в конкретных городах и районах собственный индекс в этих пределах. Красная кнопка для защиты от мошенников заработает на госуслугах в этом году. К сервису подключаются банки и операторы связи, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер Дмитрий Григоренко. Сервис поможет тем, кто попался на уловки мошенников, нажал кнопку, и значимые онлайн-операции попадают под заморозку, пояснил Григоренко. По его словам, злоумышленник не сможет перевести деньги от имени пользователя или сменить пароли. Правительство вводит меры противодействия телефонным и онлайн-мошенникам. В Следственном комитете Российской Федерации предложили запретить детям до 16 лет ездить на электросамокатах и запретить движение таких сим по тротуарам, пешеходным зонам и дорожкам. Об этом на совещании в Совете Федерации заявил старший инспектор 7-го отдела управления контроля за следственными органами Следственного комитета Дмитрий Осташкин. По его словам, письма с этими предложениями в марте направили спикерам Совета Федерации и Государственной Думы, а также главе Кабмина. Осташкин также отметил, что Следственный комитет выступает за оснащение электросамокатов и других СИМ звуковыми средствами оповещения, например, имитирующими работающий двигатель. Интерес российских пользователей к цифровому рублю в августе вырос почти втрое по сравнению с июлем и почти в 6 раз по сравнению с июнем, свидетельствуют данные исследования поиска Яндекса по финансам, результаты которого есть в распоряжении ТАСС. Россияне также активно интересовались, зачем нужен цифровой рубль, как он связан с банками и как открыть счет. Абсолютный пик поискового интереса пришелся на первую неделю сентября из-за открытия крупнейшими банками доступа к операциям с цифровыми рублями с 1 сентября. За эту неделю запросов стало в 4,5 раза больше, чем за весь июнь, и вдвое больше, чем за весь июль. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 20 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Специалисты клиники «Адвамед Челябинск» приглашают всех пройти МРТ-диагностику по приятным ценам. Краснопольский проспект, 15-Б. Сделайте это для себя. Клиника «Адвамед Челябинск», 246-15-15. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
3: Для лиц старше 6 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Лина Борн и Стик Раста «Goodbye to Yesterday». Друзья, действительно, давайте мы попрощаемся со вчерашним днем и поприветствуем день сегодняшний, ведь он несет много возможностей, много радости, много всего интересного и нового, и каждый день мы можем трансформировать себя и свою жизнь в то, что мы действительно бы хотели. Поэтому пусть все, что мы хотим оставить во вчера, там и остается. Ну а мы с вами заходим в новый месяц, октябрь. Пусть он будет хорошим, добрым и прекрасным. Но прямо сейчас мы с вами услышим замечательную композицию «The Show Must Go On». Это будет кавер на легендарный хит группы Queen. Так что давайте наслаждаться осенью и прекрасной музыкой.
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Netflix опубликовал трейлер документального сериала о Мэтью Перри, и Шакира впервые выступит в Кыргызстане в рамках мирового тура. На YouTube-канале Netflix опубликовали трейлер документального сериала «Эпизод о Мэтью Перри». Он расскажет о жизни рано ушедшего актера. В проекте будет 3 эпизода. В них друзья, коллеги и родственники Перри поделятся воспоминаниями о нем и его непростом жизненном пути. Актер не скрывал при жизни, что боролся с зависимостью на протяжении долгих лет. Режиссером картины выступила лауреатка премии Эмми Мари Робертсон. Она представила историю Перри, в которой оглушительный успех сочетался с глубоким одиночеством, а комедия с трагедией. В основу ленты легли интервью сестры Мэтью, Мии Перри Боуик. Она впервые предстала перед камерой, чтобы рассказать о брате. Помимо нее в сериале поучаствовали друзья Перри, Роджер Кастильо, Дэвид Прессман, бывший президент NBC Entertainment Уоррен Литтлфилд и другие. Картина выйдет на Netflix 27 октября.
0: Exclusive News.
1: Колумбийская певица Шакира впервые в своей карьере выступит в Центральной Азии. Концерт состоится в Кыргызстане. Об этом официально сообщил в социальных сетях управляющий делами президента Каныбек Туманбаев. 18 октября город Бишкек присоединится к карте мирового турне Шакиры, написал Туманбаев, опубликовав афишу предстоящего шоу. По словам политика, продажа билетов начнется в октябре, а само выступление пройдет в рамках текущего мирового тура артистки. Напомним, турне стартовало 11 февраля прошлого года в Рио-де-Жанейро. Серия концертов Шакиры проходит в поддержку ее 12-го студийного альбома «Last No Harris» «Яна Йоран», премьера которого состоялась в 2024 году. Добавим, Шакира записала 4-й совместный трек вместе с еще одной звездой колумбийской сцены, певцом Малумой. Артисты также поделились обложкой и названием нового сингла.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Друзья, сегодня в нашем эфире вы можете услышать свежий выпуск проекта «Артефакты». Это наш совместный проект с Министерством культуры Челябинской области. И будет он посвящен новой выставке в Историческом музее Южного Урала «Небесная лазурь. Символика синего цвета в искусстве». О том, что можно будет увидеть в новой экспозиции и как долго она продлится, ну и, конечно, другие интересные факты об этой замечательной выставке, вы услышите в нашем эфире совсем скоро.
1: Осенний джаз на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте нашдочкадом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: В историческом музее Южного Урала открылась выставка «Небесная лазурь. Символика синего цвета в искусстве». Путешествие сквозь века и континенты от Византии и средневековой Руси до Китая эпохи Мин и Западной Европы. Экспозиция раскрывает тайны лазурных оттенков и драгоценных камней, а самые древние предметы, которые привезли на Южный Урал, датированы 12-13 веками. Большая часть сокровищ создана в 15-19 столетиях. Это реликвии и изысканные вещи, принадлежащие русским царям и митрополитам. Специально для Челябинска музей Московского Кремля отобрали иконы, парадные одеяния, книги, ювелирные украшения, предметы роскоши и церковного обихода. Экспозиция открыта в Восточной башне исторического музея до 24 января 2027 года. Успейте прикоснуться к небесной лазури истории.
0: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». 100 FM.

9:55 в Челябинске. Дорогие друзья, завершаем очередной музыкальный час в компании Бэрри Уайта и Корали Клемент. Следующий час начнем с новостей от Елены Трубниковой. Оставайтесь с нами на одной волне.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Алексей Текслер поздравил Челябинское высшее военное авиационное краснознаменное училище штурманов с 90-летием. Глава региона назвал учебное заведение настоящей гордостью Южного Урала. За прошедшие годы первую закалку здесь получили более 45 тысяч высококлассных специалистов, многие из которых своими подвигами прославили российскую армию. Сегодня немало воспитанников училища сражаются в зоне специальной военной операции, проявляют профессионализм и безответную преданность родине. Текслер поблагодарил всех курсантов, выпускников и сотрудников Чувакуша за патриотизм и верность традициям предшественников. В Челябинской области продолжается вакцинация против гриппа. По данным регионального управления Роспотребнадзора, прививки получили более 70 тысяч жителей, в том числе более 25 тысяч детей. Осень считается наиболее благоприятным временем для иммунизации, поэтому врачи советуют не откладывать процедуру. Согласно национальному календарю профилактических прививок, бесплатная прививка от гриппа полагается детям с 6 месяцев, школьникам с 1 по 11 классы, студентам средних профессиональных и высших учебных заведений, призывникам, беременным женщинам, работникам медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, лицам с хроническими заболеваниями и тем, кто старше 60 лет. Остальные категории граждан могут сделать прививку в государственной поликлинике или амбулатории по месту жительства, взяв с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. В Челябинске в подземном переходе на площади Революции заметили мальчика, который предлагает прохожим выстрелить из страйкбольного пистолета ТТ по нарисованной мишени. По словам самого ребенка, бизнесом он занимается в свободное от учебы время и копит на мечту – страйкбольный автомат. Самая бюджетная винтовка стоит от 12 тысяч рублей. Раньше такой формой заработка занимались в основном подростки, теперь все чаще встречаются дети. По закону в России работать можно с 14 лет. Работодатели берут подростков при наличии паспорта, СНИЛС и других документов. Летом при пятидневной неделе подросток может трудиться не более 3 часов в день. В учебное время не более 2. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 20 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот. Мама – суп, а папа – пицца. Мама едет, папа мчится. Мать – порядок, папа – цирк. Мама – дом, а папа – мир. Мама – планы, папа – случай. Мама любит, папа учит. Мама – веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Молодые, дерзкие, невероятно талантливые. Это они, молодежь Южного Урала. В новом сезоне подкаста «Наше все» вас ждут истории о тех, кто рискует, строит бизнес, создает искусство и меняет мир вокруг себя в юном возрасте. Смотрите «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 10:13 в Челябинске. Прямо сейчас в нашем эфире прозвучит кавер на композицию Backstreet Boys «I Want It That Way». Давайте сегодня попробуем прислушаться к себе и сделать все, что нам действительно хочется. Например, добавить звука в радиоприемник, налить кружечку ароматного чая, устроиться поуютнее и сделать небольшой перерыв в этой повседневной суете. Хорошего четверга, дорогие друзья.
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

В этом часе в нашем эфире встречайте новый выпуск рубрики Language Time. В нем Мария Полевщикова расскажет о песне No Regrets с Робби Уильямсом. Великолепная композиция, если вы давно хотели узнать, о чем же поет Робби Уильямс и какие смыслы зашиты в этой чудесной композиции, обязательно оставайтесь с нами.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Дженнифер Лоуренс снимется в фильме «Потоп» Зака Крегера. И каждый шестой россиянин тратит на питомца больше денег, чем на себя. Американская актриса Дженнифер Лоуренс снимется в фильме «Потоп» Зака Крегера, создателя фильма «Орудие». Об этом сообщил Deadline. Проект будет научно-фантастическим триллером. Крегер станет режиссером, продюсером и сценаристом картины. Лоуренс достанется в ней главная роль. Ленту выпустит студия Warner Brothers в серии собственных кинотеатров New Cinema. Премьера фильма запланирована на 11 августа 2028 года. Дженнифер Лоуренс – одна из самых талантливых и убедительных актрис современности. И мы очень рады видеть ее в центре смелого и совершенно оригинального видения Зака для фильма «Потоп». После нашего невероятного совместного опыта работы над фильмом «Орудие», мы очень рады воссоединиться с Заком и командой «Вертиго», чтобы представить этот амбициозный фильм зрителям по всему миру, отметили председатели Warner Brothers Motion Picture Майк Лелука и Пэм Абди. Подробности сюжета держатся в секрете.
0: Exclusive News.
1: 16% россиян ежемесячно тратят на домашних животных больше денег, чем на себя. Еще 28% расходуют на питомца примерно столько же, сколько на собственные нужды. Такие данные приводит финансовый маркетплейс Выберу.ру по итогам опроса 2500 владельцев домашних животных в возрасте от 18 до 65 лет. Главной статьей расходов остается корм. В среднем владельцы животных тратят на него 6100 рублей в месяц. Еще почти 5000 перерасчетов. В счете на месяц уходит на ветеринарные услуги и лекарства. На обучение и коррекцию поведения питомцев владельцы в среднем тратят 4800 в месяц. Уход обходится еще в 2200, а на игрушки, аксессуары, переноски, лежанки и другие товары уходит около 1100 рублей. Среди участников исследования 36% держат кошек, 34% собак, а 22% одновременно живут с кошками и собаками.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.
3: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
4: В историческом музее Южного Урала открылась выставка «Небесная лазурь. Символика синего цвета в искусстве». Редкие экспонаты из фондов музеев Московского Кремля уже ждут зрителей. Более сотни экспонатов раскрывают значение синего цвета в придворной культуре средневековой Руси, а также в мировых культурах Востока и Запада. Особое место занимает история драгоценных камней небесных оттенков – сапфира, бирюзы и лазурита, которые на Востоке символизировали гармонию и защиту от зла, а в византийской и древнерусской традиции – божественный свет и небесную твердь. Посетители увидят редкие произведения, в которых нежные голубые и глубокие синие оттенки сочетаются с золотом и эмалью. Среди них уникальная икона Преображения конца XV века, где образ Спасителя окружен сиянием небесно-голубого цвета, а также богато украшенные иконы Богоматери, предметы эпохи первых Романовых. Не пропустите шанс прикоснуться к сокровищам. Выставка продлится до 24 января 2027 года.
3: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
0: «Радио 100». «100 FM».

0: Language Time на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: No regrets. They don't work.
3: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о композиции Робби Уильямса No Regrets, никаких сожалений.

0: Tell me a story where we all changed. Расскажи мне историю, где мы другие.
1: And we'd live our lives together. Another strange.
0: And we'd live our lives together and not estranged. И где мы живем вместе, а не порознь. Песня «No Regrets» вышла в 98 году и вошла во второй сольный альбом Робби Уильямса «I've Been Expecting You». Ее написали сам Робби и его постоянный соавтор Гай Чемберс. Композиция получилась очень личной. Она связана с уходом Уильямса из группы «Take That» и сложными чувствами, которые остались после этого периода. При этом текст можно воспринимать и шире, как историю отношений, которые закончились, но оставили после себя много боли. Sing me a love song, drop me a line. Спой мне песню о любви, черкни мне пару строк.
1: Suppose it's just a point of view, but they tell me I'm to live fine.
0: Suppose it's just a point of view, but they tell me I'm doing fine. По-моему, это одна лишь видимость, но мне говорят, что я хорошо держусь. Особенно интересна сама фраза «No regrets», буквально «никаких сожалений». Но в песне она звучит совсем не как уверенное заявление человека, который действительно все отпустил. Наоборот, герой пытается убедить себя, что сожаления больше не имеют смысла, хотя прошлое все еще причиняет боль. Поэтому припев становится своеобразным противоречием. Человек говорит, что не жалеет, но продолжает возвращаться мыслями к тому, что произошло.

0: No regrets, they don't walk. No regrets now, they only hurt. Никаких сожалений, они не помогают. Никаких сожалений, теперь они только причиняют боль. Интересно, что в записи песни можно услышать голоса сразу двух известных британских музыкантов. Нила Теннанта из Pet Shop Boys и Нила Хэннона из The Divine Comedy. Их бэк-вокал добавляет композиции особую атмосферу. Сама песня стала большим хитом. В британском чарте синглов она поднялась до 4-го места. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
1: Language Time на радио 100.

Челябинске 10 часов 51 минута. Дорогие друзья, завершаем очередной музыкальный час. Пусть этот четверг будет легким и комфортным. Ну и, конечно, проходит в компании музыки высшей пробы.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Посол России в Таиланде Евгений Томихин на встрече с таиландскими журналистами заявил, что Москва предложила Бангкоку двустороннее сотрудничество в области малых модульных реакторов. Он отметил, что строительство атомной электростанции в Таиланде на российских технологиях зависит от решения правительства королевства. Ранее Томихин и министр энергетики Таиланда Эканат Промхан обсудили поставки энергоресурсов и взаимодействия в области мирного атома. Вице-премьер и глава МИД Таиланда Сихасак Пхуангеткео в интервью ТАСС сообщил, что кризис на Ближнем Востоке показал острую необходимость диверсификации источников импорта энергоресурсов. Страна должна искать новые источники, чтобы минимализировать риски, и рассматривает поставки из России газа, нефти и удобрений. Пограничный районный суд Приморского края осудил 60-летнюю жительницу Уссурийска за попытку ввоза в Россию лекарства из Китайской Народной Республики, содержащего наркотическое средство, сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы региона. Женщина незаконно переместила через таможенную границу препарат с наркотическим средством. В суде она полностью признала вину, пояснив, что купила лекарство по совету фармацевта для лечения простуды, без рецепта и разрешительных документов. С учетом возраста, состояния здоровья и иных смягчающих обстоятельств назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год и 6 месяцев. Осенью в России увеличилось количество жалоб на респираторную инфекцию со специфической симптоматикой, протекающую без повышения температуры тела. В социальных сетях заболевание прозвали «тихим вирусом» или «холодной простудой». Заразившиеся фиксируют выраженную слабость, сухой кашель и сильные болевые ощущения в горле. У многих болезнь дебютирует с резкой боли при глотании, становится некомфортно употреблять даже теплые напитки. В дальнейшем к симптомам присоединяются заложенность носа, насморк и общая утомляемость. А температурные показатели в большинстве случаев не превышают 37,2 градусов. Председатель Союза потребителей России Алексей Койтов предложил активнее применять на маркетплейсах платный возврат качественных товаров. По его мнению, это снизит нагрузку на продавцов. По опросу бизнеса 62% продавцов сталкивались с проблемами при возврате качественных товаров, 51% – регулярно. Особенно сложно с косметикой, БАДами, средствами личной гигиены и другими товарами, которые после нахождения у покупателя не всегда можно безопасно вернуть в продажу. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 20 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Почему утром я клянусь лечь в 10, а в полночь смотрю третье видео про енотов?
2: Почему у одних все, а у других сессия?
3: Сколько времени нормально не мыть посуду?
4: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
1: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
5: Диатоника на Радио 100. Где заканчивается обычный человек и начинается гений? Включайте диатонику на Радио 100. Психолог Юрий Гильстром и оперная певица Дарья Аброськина приглашают вас в путешествие по лабиринтам душ великих творцов. Неожиданный взгляд на классику. Как психологические особенности рождают бессмертные произведения. Диатоника. Диалог по белым клавишам. Диатоника. Слушайте во вторник и четверг в 19:45, а также в субботу в 16:45.
6: Для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Лили Аллен с композицией «Смайл» только что в нашем эфире. Дорогие друзья, давайте мы с вами улыбнемся и порадуемся сегодняшнему дню, что он такой солнечный, прекрасный, теплый, что он есть и что мы проводим его вместе. Прямо сейчас услышим кавер на легендарную «Let it be» ливерпульской четверки, а дальше нас ждут Ванесса Паради и Майкл Джексон. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Кавервилль на Радио 100.

0: Дорогие друзья, хочу напомнить, что сегодня в течение дня в нашем эфире можно услышать свежий выпуск проекта «Артефакты». Он будет посвящен новой экспозиции в Историческом музее Южного Урала «Небесная лазурь». Если вдруг вы хотите вернуться к информации, которую вы услышали, обязательно заходите в нашу группу ВКонтакте. Там вы можете найти подкасты, в которые мы выгружаем наши проекты. Так что обязательно заходите на наши интернет-ресурсы. Ну и, конечно, оставайтесь с нами на одной волне.
1: Мировой бестселлер на радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерство культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: В историческом музее Южного Урала событие, которое говорит на языке цвета. Выставка «Небесная лазурь. Символика синего цвета в искусстве» из фондов музеев Московского Кремля. Здесь лазурные оттенки предстают как символ власти, духовности, красоты и бесконечности. Каждый экспонат не просто произведение искусства, а носитель скрытых смыслов, которые веками были понятны современникам, но сегодня требуют расшифровки. Выставка восстанавливает эту связь, показывая, как цвет становился знаком сакрального, оберегом или символом власти. Выставочный проект «Небесная лазурь. Символика синего цвета в искусстве» будет открыт в Государственном историческом музее Южного Урала до 24 января 2027 года.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100» – 100 FM.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Netflix опубликовал трейлер документального сериала о Мэтью Перри, и Шакира впервые выступит в Кыргызстане в рамках мирового тура. На YouTube-канале Netflix опубликовали трейлер документального сериала «Эпизод о Мэтью Перри». Он расскажет о жизни рано ушедшего актера. В проекте будет 3 эпизода. В них друзья, коллеги и родственники Перри поделятся воспоминаниями о нем и его непростом жизненном пути. Актер не скрывал при жизни, что боролся с зависимостью на протяжении долгих лет. Режиссером картины выступила лауреатка премии Эмми Мари Робертсон. Она представила историю Перри, в которой оглушительный успех сочетался с глубоким одиночеством, а комедия с трагедией. В основу ленты легли интервью сестры Мэтью, Мии Перри Боуик. Она впервые предстала перед камерой, чтобы рассказать о брате. Помимо нее в сериале поучаствовали друзья Перри, Роджер Кастильо, Дэвид Прессман, бывший президент NBC Entertainment Уоррен Литтлфилд и другие. Картина выйдет на Netflix 27 октября.
0: Exclusive News.
1: Колумбийская певица Шакира впервые в своей карьере выступит в Центральной Азии. Концерт состоится в Кыргызстане. Об этом официально сообщил в социальных сетях управляющий делами президента Каныбек Туманбаев. 18 октября город Бишкек присоединится к карте мирового турне Шакиры, написал Туманбаев, опубликовав афишу предстоящего шоу. По словам политика, продажа билетов начнется в октябре, а само выступление пройдет в рамках текущего мирового тура артистки. Напомним, турне стартовало 11 февраля прошлого года в Рио-де-Жанейро. Серия концертов Шакиры проходит в поддержку ее 12-го студийного альбома «Las Mujeres» «Яно Йорон», премьера которого состоялась в 2024 году. Добавим, Шакира записала 4-й совместный трек вместе с еще одной звездой колумбийской сцены, певцом Малумой. Артисты также поделились обложкой и названием нового сингла.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте «Наш.ру».

0: Реклама на Радио 100. Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

11 часов 48 минут в Челябинске. В завершении этого часа Куин, Генри Манчини и His Orchestra, а также Перри Блейк. В следующем часе вас ждет много увлекательных музыкальных историй. Не переключайтесь.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Челябинске 11 октября пройдет общегородской крестный ход. Верующие пройдут от мемориала «Золотая гора» до собора Рождества Христова. Крестный ход приурочен ко дню празднования собора святых Челябинской митрополии. «Золотая гора» – это особое место для города. В общей братской могиле здесь покоятся южноуральцы, репрессированные в 1930-е годы. Среди них священномученик Василий Носов, расстрелянный в 1937 году. В половине восьмого утра участники соберутся на парковке возле ледовой арены «Трактор», откуда автобусы отвезут их на Золотую гору. В половине девятого духовенство совершит литию на мемориале. В 9 начнется крестный ход. Богослужение проведут архиереи Русской Православной Церкви. В пункте пропуска «Бугристая» в Челябинской области задержали фуру с 15 тоннами замороженной говядины, которую везли в Киргизию. Мясо оказалось неизвестного происхождения. Фуру остановили инспекторы Уральского межрегионального управления Россельхознадзора вместе с пограничниками. Водитель предъявил документы, но они вызвали у специалистов сомнения. Проверка в федеральной системе «Меркурий» подтвердила подозрения. Сведений о ветеринарно-сопроводительном документе в системе не оказалось. Инспекторы составили акт о нарушении, машину с потенциально опасной продукцией не выпустили за пределы страны, а материалы в тот же день передали в правоохранительные органы. С начала года в Челябинской области огнем уничтожено более 200 мусорных контейнеров. Из недавних инцидентов – Магнитогорск, где за неделю сожгли 21 бак. Виновных уже задержали, они должны возместить ущерб и заплатить штраф. Пожары фиксируются и в других муниципалитетах. С начала осени в Челябинском кластере сгорело почти 30 баков, в Карабашском – 3 контейнера. Ущерб в миллионы рублей. Заместитель гендиректора Центра коммунального сервиса по производству Алексей Петров отметил, что ситуация с поджогами контейнеров вызывает серьезную обеспокоенность. Умышленный поджог чужого имущества влечет уголовную ответственность вплоть до лишения свободы. По каждому инциденту информация передается в правоохранительные органы. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидаются небольшие дожди. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0 градусов, завтра днем до плюс 14. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100. Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
3: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 12:25 в Челябинске. Дорогие друзья, давайте сделаем небольшую передышку в этом замечательном активном четверге и послушаем замечательную музыку. Прямо сейчас в нашем эфире мировой бестселлер Eagles Hotel California. Ну и впереди у нас прекрасный музыкальный час. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Дженнифер Лоуренс снимется в фильме «Потоп» Зака Крегера, и каждый шестой россиянин тратит на питомца больше денег, чем на себя. Американская актриса Дженнифер Лоуренс снимется в фильме «Потоп» Зака Крегера, создателя фильма «Орудие». Об этом сообщил Deadline. Проект будет научно-фантастическим триллером. Крегер станет режиссером, продюсером и сценаристом картины. Лоуренс достанется в ней главная роль. Ленту выпустит студия Warner Brothers в серии собственных кинотеатров New Cinema. Премьера фильма запланирована на 11 августа 2028 года. Дженнифер Лоуренс – одна из самых талантливых и убедительных актрис современности. И мы очень рады видеть ее в центре смелого и совершенно оригинального видения Зака для фильма «Потоп». После нашего невероятного совместного опыта работы над фильмом «Орудие», мы очень рады соединиться с Заком и командой «Вертиго», чтобы представить этот амбициозный фильм зрителям по всему миру, отметили председатели Warner Brothers Motion Picture Майк Лелука и Пэм Абди. Подробности сюжета держатся в секрете.
0: Exclusive News.
1: 16% россиян ежемесячно тратят на домашних животных больше денег, чем на себя. Еще 28% расходуют на питомца примерно столько же, сколько на собственные нужды. Такие данные приводит финансовый маркетплейс Выберу.ру по итогам опроса 2500 владельцев домашних животных в возрасте от 18 до 65 лет. Главной статьей расходов остается корм. В среднем владельцы животных тратят на него 6100 рублей в месяц. Еще почти 5000 перерасчет на месяц уходит на ветеринарные услуги и лекарства. На обучение и коррекцию поведения питомцев владельцы в среднем тратят 4800 в месяц, уход обходится еще в 2200, а на игрушки, аксессуары, переноски, лежанки и другие товары уходит около 1100 рублей. Среди участников исследования 36% держат кошек, 34% собак, а 22% одновременно живут с кошками и собаками.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Продолжаем наш четверг с музыкой 100% комфорта. Прямо сейчас в нашей рубрике «Осенний джаз» Энтони Стронг «When I Fall in Love». Дорогие друзья, я, Соня Дегтярева, желаю вам приятного, спокойного дня. Пусть все сложится, как вы хотите, ну и день пусть будет приятным и безмятежным.
1: «Осенний джаз» на Радио 100%.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Долгожданный подарок для Южного Урала. В историческом музее открылась выставка «Небесная лазурь. Символика синего цвета в искусстве», привезенная из фондов музеев Московского Кремля. 132 предмета искусства Византии, Османской империи, Ирана, Китая, Западной Европы и Русского государства. Каждая из этих уникальных культурных и исторических реликвий несет скрытый смысл и символизм. Экспозиция также раскрывает символическое значение синего цвета в исламской, православной, католической и конфуцианской традициях, показывая, как этот цвет объединял разные культуры и художественные языки. Выставка продлится до 24 января 2027 года в историческом музее Южного Урала. Успейте увидеть, как синий цвет продолжает связывать эпохи и народы.
0: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». 100 FM.

0: почти час дня в Челябинске. Дорогие друзья, на этом я, Соня Дегтярева, с вами прощаюсь. Мне было очень комфортно встречать этот октябрь в вашей компании. Надеюсь, что вам в моей тоже. Оставляю вас в приятной компании Ольги Деевой и музыки высшей пробы. Ну а мы с вами встретимся в эфире уже завтра. Пусть сегодняшний день проходит легко, гармонично и, конечно, очень приятно.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Посол России в Таиланде Евгений Томихин на встрече с таиландскими журналистами заявил, что Москва предложила Бангкоку двустороннее сотрудничество в области малых модульных реакторов. Он отметил, что строительство атомной электростанции в Таиланде на российских технологиях зависит от решения правительства королевства. Ранее Томихин и министр энергетики Таиланда Эконат Промхан обсудили поставки энергоресурсов и взаимодействие в области мирного атома. Вице-премьер и глава МИД Таиланда Сихасак Пхуангеткео в интервью ТАСС сообщил, что кризис на Ближнем Востоке показал острую необходимость диверсификации источников импорта энергоресурсов. Страна должна искать новые источники, чтобы минимализировать риски, и рассматривает поставки из России газа, нефти и удобрений. Пограничный районный суд Приморского края осудил 60-летнюю жительницу Уссурийска за попытку ввоза в Россию лекарства из Китайской Народной Республики, содержащего наркотическое средство, сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы региона. Женщина незаконно переместила через таможенную границу препарат с наркотическим средством. В суде она полностью признала вину, пояснив, что купила лекарство по совету фармацевта для лечения простуды, без рецепта и разрешительных документов. С учетом возраста, состояния здоровья и иных смягчающих обстоятельств назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год и 6 месяцев. Осенью в России увеличилось количество жалоб на респираторную инфекцию со специфической симптоматикой, протекающую без повышения температуры тела. В социальных сетях заболевание прозвали «тихим вирусом» или «холодной простудой». Заразившиеся фиксируют выраженную слабость, сухой кашель и сильные болевые ощущения в горле. У многих болезнь дебютирует с резкой боли при глотании, становится некомфортно употреблять даже теплые напитки. В дальнейшем к симптомам присоединяются заложенность носа, насморк и общая утомляемость. А температурные показатели в большинстве случаев не превышают 37,2 градусов. Председатель Союза потребителей России Алексей Койтов предложил активнее применять на маркетплейсах платный возврат качественных товаров. По его мнению, это снизит нагрузку на продавцов. По опросу бизнеса 62% продавцов сталкивались с проблемами при возврате качественных товаров, 51% – регулярно. Особенно сложно с косметикой, БАДами, средствами личной гигиены и другими товарами, которые после нахождения у покупателя не всегда можно безопасно вернуть в продажу. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидаются небольшие дожди. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0 градусов, завтра днем до плюс 14. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
2: Для лиц старше 6 лет.
3: Кто делает Южный Урал крутым? Молодежь. Где искать вдохновляющие истории успеха? В подкасте «Наше все» на телеканале ОТВ. Новый сезон проекта о талантливой молодежи региона. Это реальные имена, громкие победы и мотивации. Смотрите подкаст «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на ОТВ. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Эригат, Why Don't You, Why Don't I на Радио 100. Челябинске 13 часов 16 минут. У микрофона я, Юлия Дева. Всех приветствую, друзья. Еще один день проведем вместе, наслаждаясь музыкой и хорошей погодой. Напоминаю, что сегодня последний теплый день на этой неделе точно. Завтра синоптики обещают нам похолодание. Ну а пока все прекрасно. Как на улице, так и в эфире Радио 100. В мировом бестселлере в этом часе Beatles у нас прозвучат. Их композиция Girl, а в Кавервилле сейчас Groove the Prior. Yes, sir, I can boogie.
1: Кавервилл. Кавервилл. На Радио 100.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Ученые обнаружили новый вид динозавра с четырьмя крыльями. Sony объявила даты выхода третьей части «Мачо и Ботан» и «Острова сокровищ» Ридли Скотта. Группа ученых из Китая, Италии и Словакии обнаружила новый вид динозавра с четырьмя крыльями. Об этом исследователи написали в научном журнале Nature. Останки динозавра, который получил название Neuralraptor barsboldi, нашли в китайской провинции Ляонин. Их возраст оценивается в более чем 100 миллионов лет. Сам динозавр, как заявили палеонтологи, прожил по меньшей мере 3 года. Судя по его скелету, он так и не достиг зрелости. Neuralraptor barsboldi – небольшой пернатый динозавр, который жил в раннем меловом периоде. Длина найденного ящера составляет около 57 сантиметров. Скелет сохранился почти полностью, на нем даже есть часть оперения. Специалисты отметили, что динозавр по строению напоминал птицу. Мог ли он полноценно летать, ученые не знают наверняка. Существует мнение, что все микрорапторы преимущественно планировали. Третья часть комедии «Мачо и Ботан» появится в кинотеатрах 10 декабря 2027 года, а приключенческий фильм «Остров сокровищ» Ридли Скотта месяцем раньше, 11 ноября. Об этом сообщает Variety. Джона Хилл, Ченнинг Татум и Айс Кьюб ведут переговоры о возвращении к своим ролям «Мачо и Ботане 3». Фильм снимет Родни Ротман, один из режиссеров мультфильма «Человек-паук. Через вселенные». Он также написал сценарий вместе с Хиллом и Меган Маллой. В основу триквела ляжет неиспользованный сценарий десятилетней давности. Ченнинг Татум назвал его одним из лучших сценариев, которые он когда-либо читал. Фил Лорд и Крис Миллер, снявшие первые две части в 2012 и 2014 годах, выступят продюсерами продолжения. «Остров сокровищ» станет новой экранизацией приключенческого романа Роберта Льюиса Стивенсона. Сценарием занимается Джек Торн, соавтор «Переходного возраста» и лауреат премии Эмми.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.

0: Реклама на Радио 100. Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
1: Музыкалка на Радио 100. Музыка — это искусство оживлять тишину. Когда оно зародилось? Кто первый извлек звуки, которые сложились в мелодию? Музыковед Наталья Кучер и ведущая Радио 100 Ольга Деева приглашают вас в увлекательное путешествие к истокам зарождения музыки. От Древней Греции до современности, от отдельных звуков до музыкальных жанров. Все это в рубрике «Музыкалка» на Радио 100. Каждую субботу и воскресенье в 11:45 и в 15:45. Узнаем о музыке немного больше. Для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Майкл Джексон, Who is it на Радио 100. Продолжаем наш музыкальный эфир. Уже второй день подряд у нас звучит рубрика «Артефакты». Это наш совместный проект с Министерством культуры Челябинской области. На этот раз в нем Антон Образцов рассказывает вам о выставке, которая сейчас проходит в Челябинске. Носит она очень красивое название «Небесная лазурь». Выставка раскрывает значение синего цвета в искусстве. На ней вы сможете увидеть ювелирные украшения, парадные одеяния, предметы роскоши быта русских царей, а также узнать много интересного о символике этого цвета в искусстве. Все подробности через несколько минут вы услышите в очередном выпуске рубрики, но прежде музыка. Послушаем Натали Имбруглио. Песня называется «Instant Crush».

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: В историческом музее Южного Урала открылась 9-я выставка из фондов музеев Московского Кремля «Небесная лазурь. Символика синего цвета в искусстве». Более сотни экспонатов раскроют значение синего цвета в придворной культуре средневековой Руси, а также в мировых культурах Востока и Запада. На примере великолепных художественных изделий церковного, светского, военного и парадного назначения зрители узнают о материалах и техниках, с помощью которых мастера передавали оттенки небесного свода. Посетители смогут проследить, как этот цвет на протяжении веков объединял различные культуры и художественные традиции. Спешите увидеть эти сокровища. Выставка продлится до 24 января 2027 года.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100» – 100 FM.

0: Радио 100. Музыкальная палитра осени.
1: It's still September. In the rain.
0: Радио 100. 100 FM.

0: Mystic Diversions Late Summer Rain на Радио 100. Кстати говоря, о дожде, хоть и не летнем, с завтрашнего дня синоптики обещают ухудшение погодных условий и осадки, поэтому в эту пятницу готовьте зонт, будет идти дождь, начиная с утра и до вечера. Ну а пока солнечно в Челябинске и, что самое главное, музыкально. На Радио 100 Тиль Брёнер и Мелоди Гордо прямо сейчас прозвучат. High Night называется композиция, которую мы услышим в рубрике Люкс Тайм.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Международным днем пожилых людей. Праздник он назвал данью глубокого уважения тем, кто вместе со страной прошел нелегкие испытания, внес огромный вклад в развитие Южного Урала и заложил основу достойного будущего региона. Губернатор подчеркнул, что ветераны вызывают преклонение мудростью и жизненным опытом, а их твердая патриотическая позиция, верность традициям и духовным идеалам, надежная опора для всех и лучший пример для молодежи. В Челябинской области, по его словам, создаются максимально комфортные условия для полноценной и интересной жизни представителей старшего поколения. Реализуются программы активного долголетия и поддерживаются те, кому трудно. Школы и детские сады Челябинской области готовятся к сезону простуд. С 1 сентября проводится утренний фильтр детей, помещения обрабатывают от возможной заразы. Об этом 1 октября на пресс-конференции в АИ в Челябинск сообщил заместитель министра образования и науки региона Антон Туманов. По его словам, теплая сентябрьская погода не дала большого прироста болеющих. На третьей неделе сентября отмечался небольшой подъем, но уже в прошлую пятницу мониторинг показал снижение заболеваемости. Герой Южного Урала финала Всероссийской общественной премии «Гордость нации 2026» соберутся в Челябинске 5 октября. Награду учредили, чтобы поощрять жителей страны за вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России. Героев выявляют и на федеральном, и на окружном уровнях. Из 23 участников 8 представляют Челябинскую область. Это люди разного возраста, профессий и сфер занятости, которые своим трудом уже много лет укрепляют межнациональное согласие в регионе, где живут представители более 150 народов. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидаются небольшие дожди. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0 градусов, завтра днем до плюс 14. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Специалисты клиники «Адвамед Челябинск» приглашают всех пройти МРТ-диагностику по приятным ценам. Краснопольский проспект, 15Б. Сделайте это для себя. Клиника «Адвамед Челябинск», 246-15-15. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Французы стереодаб Safe and Sound на радио 100. 14:18 в Челябинске. Ну что ж, друзья, шла сегодня на работу и поймала себя на мысли о том, что хочется остановить мгновение, когда царит такая прекрасная погода, светит солнце, тепло. Хочется продлить все это подольше, особенно на фоне того, что синоптики обещают нам похолодание. Если, друзья, у вас точно такие же ощущения, то сегодня постарайтесь поймать этот момент, прогуляйтесь после работы или в обед на перерыв, посидите на солнышке. Ну и давайте посмотрим, какую погоду нам обещают синоптики в дальнейшем. Завтра пойдет дождь и похолодает. В эту пятницу днем будет плюс 7 градусов. Все выходные также прохладно. Около 5 выше 0. Но вот на следующей неделе есть надежда, что вновь тепло вернется на Южный Урал. Еще нас порадует. В середине недели будет плюс 10, а на следующих выходных пока в прогнозе стоит до плюс 16 градусов. Будем надеяться на лучшее. Ну а пока мы продолжим слушать музыку. Скоро рубрика «Мировой бестселлер» в эфире прозвучит, а в ней Rolling Stones. Ну, а прямо сейчас Регина Спектор. It's like forgetting.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. В Национальную гвардию Мексики приняли чихуахуа. Майк Фленаган хотел сделать Кэрри сериалом из 3 сезонов. Чихуахуа по кличке Командо стал самым маленьким служебным псом Национальной гвардии Мексики. Об этом сообщает Reuters. 13-месячного щенка готовят не только к роли талисмана, но и к поисково-спасательной работе. Для него уже подготовили специальную экипировку, миниатюрные защитные очки, тактический жилет по размеру и шлем. На голове у него закрепили небольшую камеру. Рост пса 21 сантиметр, а вес 7 килограмм. Несмотря на миниатюрные пропорции, во время недавней тренировки он уверенно преодолел лестницы и другие препятствия наравне с более крупными коллегами. По словам лейтенанта Деборы Эрнандес, Командо разрушает стереотип о том, что в Национальной гвардии могут служить только большие собаки. А еще чихуахуа помогает наладить более теплые отношения с обществом, напоминая гражданам, что полицейские под формой остаются людьми. Всего в Национальной гвардии служат около 350 собак, преимущественно немецкие овчарки и лабрадоры-ретриверы. Представители ведомства говорят, что Командо помогает смягчить образ структуры, которая подчиняется армии. Режиссер Майк Фленаган, автор «Призраков дома на холме» и «Полуношной мессы», хотел, чтобы сериал «Кэрри» состоял из 3 сезонов. Об этом он сказал в интервью Коллайда. Кинематографист признался, что в его сценарии мечты экранизация романа Стивена Кинга была бы трилогией. «Я думаю, в «Кэрри» замечательная трехступенчатая арка персонажа. Это трилогия в самом деле», — заявил Фленаган. Несмотря на мечты постановщиков, в действительности Фленаган снял киноадаптацию книги Кинга из всего одного сезона. В шоу, которое выйдет 7 октября на стриминговом сервисе Prime Video, будет 8 эпизодов. Автор литературного первоисточника Стивен Кинг уже посмотрел свежую адаптацию и назвал ее гениальной. Версия Кэрри Майка Фленагана гениальна. То, что она говорит о социальных сетях, шокирует своей правдивостью, подчеркнул Кинг. Роман Кэрри впервые экранизировали в 1976 году. После этого появились сиквел, телефильмы и ремейк 2013 года с Хлоей Грейс Морец. Версия Фленагана станет первой многосерийной экранизацией книги.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Осенний джаз на Радио 100.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: В историческом музее Южного Урала открылась выставка «Небесная лазурь. Символика синего цвета в искусстве». Путешествие сквозь века и континенты, от Византии и средневековой Руси до Китая эпохи Мин и Западной Европы. Экспозиция раскрывает тайны лазурных оттенков и драгоценных камней, а самые древние предметы, которые привезли на Южный Урал, датированы 12-13 веками. Большая часть сокровищ создана в 15-19 столетиях. Это реликвии и изысканные вещи, принадлежащие русским царям и митрополитам. Специально для Челябинска музей Московского Кремля отобрали иконы, парадные одеяния, книги, ювелирные украшения, предметы роскоши и церковного обихода. Экспозиция открыта в Восточной башне исторического музея до 24 января 2027 года. Успейте прикоснуться к небесной лазури истории.
0: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». Сочетание вкуса и стиля.

0: Ковакс, Fool Like You на волне 100.14.41 в Южноуральской столице. Друзья, в этом часе у нас будет рубрика Language Time звучать. Каждую неделю ее ведущая Маша Полевщикова знакомит вас с одной из песен на иностранном языке, переводит композицию и рассказывает, в чем ее смысл. Сегодня это будет песня Робби Уильямса No Regrets, никаких сожалений, о чем же не сожалеет музыкант, узнаете в 14.45. Также хочу напомнить, что все выпуски данной рубрики вы можете найти в записи в нашей группе ВКонтакте, они хранятся в разделе «Подкасты». Ну а после небольшой рекламы Ариана Гранде в эфире «Радио 100» прозвучит «No Tears Left to Cry».
1: Реклама на «Радио 100». Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф. 24 и 25 октября в Челябинске в Конгресс-холле «Таганай» пройдет женский форум «Стальное кружево Урала». Вас ждут маркет, мастер-классы и лекции по бизнесу, здоровью, семье и культуре. Специальные гости Михаил Лобковский, Екатерина Андреева и Дарья Донцова. Форум проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организаторы Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
2: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: living, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up. I'm living
1: you. All this aggravation and I'll be watching. Language Time на радио 100.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: No regrets. They don't work.
4: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о композиции Робби Уильямса No Regrets, никаких сожалений.

0: Tell me a story where we all changed. Расскажи мне историю, где мы другие.
1: And we'd live our lives together, another strange.
0: And we'd live our lives together and not estranged. И где мы живем вместе, а не порознь. Песня «No Regrets» вышла в 1998 году и вошла во второй сольный альбом Робби Уильямса «I've Been Expecting You». Ее написали сам Робби и его постоянный соавтор Гай Чемберс. Композиция получилась очень личной. Она связана с уходом Уильямса из группы «Take That» и сложными чувствами, которые остались после этого периода. При этом текст можно воспринимать и шире, как историю отношений, которые закончились, но оставили после себя много боли. Sing me a love song, drop me a line. Спой мне песню о любви, черкни мне пару строк.

just a point of view, but they tell me I'm doing fine. По-моему, это одна лишь видимость, но мне говорят, что я хорошо держусь. Особенно интересна сама фраза «no regrets», буквально «никаких сожалений». Но в песне она звучит совсем не как уверенное заявление человека, который действительно все отпустил. Наоборот, герой пытается убедить себя, что сожаления больше не имеют смысла, хотя прошлое все еще причиняет боль. Поэтому припев становится своеобразным противоречием. Человек говорит, что не жалеет, но продолжает возвращаться мыслями к тому, что произошло.

0: No regrets, they don't walk. No regrets now, they only hurt. Никаких сожалений, они не помогают. Никаких сожалений, теперь они только причиняют боль. Интересно, что в записи песни можно услышать голоса сразу двух известных британских музыкантов. Нила Теннанта из Pet Shop Boys и Нила Хэннона из The Divine Comedy. Их бэк-вокал добавляет композиции особую атмосферу. Сама песня стала большим хитом. В британском чарте синглов она поднялась до 4-го места. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
1: Language Time на радио 100.

0: Мистер Биг Wild World на волне 100. Почти 3 часа дня в южноуральской столице. Сейчас рубрика «Люкс Тайм» в эфире, а в ней Лиз Райт «My Heart». А следующий час начнем с новостей. Узнаете, что сегодня происходит в мире.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. В российской системе противовоздушной обороны создали дополнительный эшелон прикрытия на предельно малых высотах. Об этом заявил главком сухопутными войсками генерал-полковник Андрей Мордвичев в интервью газете «Красная звезда». Это необходимо для более эффективной защиты сухопутных войск и объектов тыла в оперативной глубине группировок. Также продолжается перевооружение воинских частей на современные средства ПВО, отметил Мордвичев. Серьезный вклад в уничтожение беспилотников вносят подразделения противодействия БПЛА и мобильные огневые группы, подчеркнул генерал-полковник. Материнский капитал на первого ребенка в следующем году увеличится до 778,5 тысяч рублей. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Также в России единовременное пособие при рождении ребенка в 2027 году увеличится до 30,5 тысяч. Материнский капитал на второго ребенка превысит 1 000 000 рублей при условии, что семья не получала выплату за первенца. В американском штате Теннесси временно отменили казни после того, как осужденная пережила 2 смертельные инъекции, передает РИА Новости. Кристу Пайк приговорили к высшей мере наказания за убийство, совершенное в 1995 году. Сегодня ее должны были казнить, но у персонала тюрьмы это не получилось. Женщина не умерла, когда ей вкололи 2 дозы препарата. Адвокаты Пайк утверждают, что после уколов она захрапела. Защита потребовала остановить казнь, из-за неоправданных мучений осужденную увезли в больницу. Власти штата проводят проверки. Этот случай называют беспрецедентным, такого в американской истории не было. В пригороде Парижа на протесте школьников вспыхнули беспорядки, и полиция применила слезоточивый газ. Старшеклассники собрались у улицы Бартальди в Сен-Дени, протестуя против проблем в сфере образования, но к ним примкнула агрессивно настроенная молодежь. Во Франции старшеклассники уже неделю протестуют против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. В ряде случаев протесты сопровождались беспорядками. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно с прояснениями, ожидается умеренный дождь, ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 4 градуса, завтра днем плюс 9. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Почему все вкусное вредное?
2: Как часто нужно звонить маме, чтобы она не волновалась? Стоит ли покупать лотерейный билет?
3: Можно ли быть счастливым без денег?
4: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
1: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
5: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Тейлор Свифт, Лаванда Хейс, на волне 100. Челябинске 15 часов 22 минуты. Друзья, держу вас в курсе музыкальных новинок. Стало известно, что Билли Джоэл выпустит масштабный бокс-сет, приуроченный к 50-летию выхода его 4-го студийного альбома «Turnstiles». В него войдут 54 ранее не издававшиеся демо-записи, редкие треки и концертные выступления. В преддверии выхода релиза, который запланирован на 11 декабря, музыкант представил демо-версию песни «Dreams», записанную в 1975 году. А теперь вернемся к нашему музыкальному плейлисту, в котором рубрика «Мировой бестселлер», а в ней Чаби Чекер «Let's Twist Again».
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Ученые обнаружили новый вид динозавра с четырьмя крыльями. Sony объявила даты выхода третьей части «Мачо и Ботан» и «Острова сокровищ» Ридли Скотта. Группа ученых из Китая, Италии и Словакии обнаружила новый вид динозавра с четырьмя крыльями. Об этом исследователи написали в научном журнале Nature. Останки динозавра, который получил название Neuroraptor barzboldi, нашли в китайской провинции Ляонин. Их возраст оценивается в более чем 100 миллионов лет. Сам динозавр, как заявили палеонтологи, прожил по меньшей мере 3 года. Судя по его скелету, он так и не достиг зрелости. Neuroraptor barzboldi – небольшой пернатый динозавр, который жил в раннем меловом периоде. Длина найденного ящера составляет около 57 сантиметров. Скелет сохранился почти полностью. На нем даже есть часть оперения. Специалисты отметили, что динозавр по строению напоминал птицу. Мог ли он полноценно летать, ученые не знают наверняка. Существует мнение, что все микрорапторы преимущественно планировали. Третья часть комедии «Мачо и Ботан» появится в кинотеатрах 10 декабря 2027 года, а приключенческий фильм «Остров сокровищ» Ридли Скотта месяцем раньше, 11 ноября. Об этом сообщает Variety. Джона Хилл, Ченнинг Татум и Айс Кьюб идут переговоры о возвращении к своим ролям «Мачо и Ботане 3». Фильм снимет Родни Ротман, один из режиссеров мультфильма «Человек-паук. Через вселенные». Он также написал сценарий вместе с Хиллом и Меган Маллой. В основу триквела ляжет неиспользованный сценарий десятилетней давности. Ченнинг Татум назвал его одним из лучших сценариев, которые он когда-либо читал. Фил Лорд и Крис Миллер, снявшие первые две части в 2012 и 2014 годах, выступят продюсерами продолжения. «Остров сокровищ» станет новой экранизацией приключенческого романа Роберта Льюиса Стивенсона. Сценарием занимается Джек Торн, соавтор «Переходного возраста» и лауреат премии «Эмми».
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210 55 00.

0: Реклама на Радио 100.
1: 24 и 25 октября в Челябинске в конгресс-холле «Таганай» пройдет женский форум «Стальное кружево Урала». Вас ждут маркет, мастер-классы и лекции по бизнесу, здоровью, семье и культуре. Специальные гости Михаил Лобковский, Екатерина Андреева и Дарья Донцова. Форум проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организаторы Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 740372. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Кристебург Woman's Heart на волне 100. В Челябинске 15:44. На календаре 1 октября. И в этот день отмечается Международный день музыки. В 1973 году он был учрежден по предложению ЮНЕСКО, а отмечать его стали два года спустя, с 1975 года. Ну а в России Международный день музыки празднуется с 1996 года, когда исполнилось 90 лет со дня рождения композитора Дмитрия Шостаковича. Еще в 1973 году он обратился к ООН с предложением учредить праздник музыки. Композитор считал, что этот вид искусства поможет разным народам найти взаимопонимание и сплотит их. Ну что ж, друзья, замечательная традиция. Надеюсь, что мы тоже приложили руку для того, чтобы объединить всех вас, любителей хорошей музыки. Поэтому получается у нас праздник каждый день, потому что музыка звучит на радио 124 часа в сутки. Продолжим ее слушать. И сейчас в нашем эфире Мадонна, Masterpiece. Thank you.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: В историческом музее Южного Урала открылась выставка «Небесная лазурь. Символика синего цвета в искусстве». Редкие экспонаты из фондов музеев Московского Кремля уже ждут зрителей. Более сотни экспонатов раскрывают значение синего цвета в придворной культуре средневековой Руси, а также в мировых культурах Востока и Запада. Особое место занимает история драгоценных камней небесных оттенков – сапфира, бирюзы и лазурита, которые на Востоке символизировали гармонию и защиту от зла, а в византийской и древнерусской традиции – божественный свет и небесную твердь. Посетители увидят редкие произведения, в которых нежные голубые и глубокие синие оттенки сочетаются с золотом и эмалью. Среди них уникальная икона Преображения конца XV века, где образ Спасителя окружен сиянием небесно-голубого цвета, а также богато украшенные иконы Богоматери, предметы эпохи первых Романовых. Не пропустите шанс прикоснуться к сокровищам. Выставка продлится до 24 января 2027 года.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: Радио 100. 100 FM.

0: Блонкер Sidewalk Cafe на волне 100. Почти 16 часов в Челябинске. В рубрике «Люкс Тайм» сейчас Поланка прозвучит «Ты моя судьба», будет называться композиция «You're my destiny». А сразу после в эфир выйдут новости о происходящем в регионе. Подготовил выпуск Антон Образцов.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. На всех федеральных трассах Челябинской области ведут ограничения до понедельника. Это коснется всех участников автомобильного движения, включая полное перекрытие на ряде участков. Причина – работа на дорожной сети. Временное ограничение будет действовать с полуночи 2 октября до полуночи 5 октября. Водители просят по возможности избегать поездок по федеральным трассам региона в эти дни. В Саткинском округе продолжается сезон субботников в рамках всероссийской акции «Вода России». Только за сентябрь волонтеры и туроператоры вывезли с берега реки Ай бутылки и влажные салфетки более 20 тысяч литров по объему. Сезон еще не закончен. 2 октября субботник проведут на Саткинском пруду, 10 октября в Каргинском парке, 16 октября в Иркускане, 23, 24 и 30 числа волонтеры займутся родниками. Ученики 8-11 классов, студенты колледжа и техникумов Челябинской области могут бесплатно изучить языки программирования и технологии искусственного интеллекта в рамках федерального проекта «Код будущего». Инициативу реализует Минцифры России. Уже 150 южноуральцев подали заявки на участие. Обучение ведут опытные преподаватели онлайн на платформе «Учи дома» или офлайн в партнерских организациях. Гибкий график позволяет совмещать занятия с основной учебой. По итогам каждого модуля школьник получает официальный сертификат, преимущество при поступлении в ряд вузов. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно с прояснениями. Ожидается умеренный дождь. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4 градуса тепла. Завтра днем плюс 9. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.
2: А в

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
4: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Майли Сайрус с песней «Island» на волне 100. Челябинске 16:20. Сейчас рубрика «Мировой бестселлер» будет в нашем эфире, а в ней группа «Cordettes» с песней «Mr. Sedman». Этот женский вокальный квартет начинал петь как парикмахерский квартет. Изначально девушки исполняли композиции акапелла в стиле «барбершоп мьюзик». Было такое понятие «музыка парикмахерских салонов». Это особый стиль вокальной музыки акапелла, который зародился в начале прошлого века в Америке, а название было связано с тем, что любительские квартеты часто собирались петь в помещениях парикмахерских. Отсюда и появился такой интересный термин. Кстати говоря, сегодня барбершоп-мьюзик — это самостоятельный жанр, и даже проводятся конкурсы и фестивали, на которых исполнители демонстрируют свое мастерство. Вот такие интересные факты. Ну а теперь мистер Седман в нашем эфире в исполнении группы Cordettes.
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерство культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: В Историческом музее Южного Урала событие, которое говорит на языке цвета. Выставка «Небесная лазурь. Символика синего цвета в искусстве» из фондов музеев Московского Кремля. Здесь лазурные оттенки предстают как символ власти, духовности, красоты и бесконечности. Каждый экспонат не просто произведение искусства, а носитель скрытых смыслов, которые веками были понятны современникам, но сегодня требуют расшифровки. Выставка восстанавливает эту связь, показывая, как цвет становился знаком сакрального, оберегом или символом власти. Выставочный проект «Небесная лазурь. Символика синего цвета в искусстве» будет открыт в Государственном историческом музее Южного Урала до 24 января 2027 года.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». «Радио 100». «100 FM».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. В Национальную гвардию Мексики приняли чихуахуа. Майк Фленаган хотел сделать Кэрри сериалом из 3 сезонов. Чихуахуа по кличке Командо стал самым маленьким служебным псом Национальной гвардии Мексики. Об этом сообщает Reuters. 13-месячного щенка готовят не только к роли талисмана, но и к поисково-спасательной работе. Для него уже подготовили специальную экипировку, миниатюрные защитные очки, тактический жилет по размеру и шлем. На голове у него закрепили небольшую камеру. Рост пса 21 сантиметр, а вес 7 килограмм. Несмотря на миниатюрные пропорции, во время недавней тренировки он уверенно преодолел лестницы и другие препятствия наравне с более крупными коллегами. По словам лейтенанта Деборы Эрнандес, Командо разрушает стереотип о том, что в Национальной гвардии могут служить только большие собаки. А еще чихуахуа помогает наладить более теплые отношения с обществом, напоминая гражданам, что полицейские под формой остаются людьми. Всего в Национальной гвардии служат около 350 собак, преимущественно немецкие овчарки и лабрадоры-ретриверы. Представители ведомства говорят, что Командо помогает смягчить образ структуры, которая подчиняется армии. Режиссер Майк Фленаган, автор «Призраков дома на холме» и «Полуношной мессы», хотел, чтобы сериал «Кэрри» состоял из 3 сезонов. Об этом он сказал в интервью Коллайда. Кинематографист признался, что в его сценарии мечты экранизация романа Стивена Кинга была бы трилогией. «Я думаю, в «Кэрри» замечательная трехступенчатая арка персонажа. Это трилогия в самом деле», — заявил Фленаган. Несмотря на мечты постановщиков, в действительности Фленаган снял киноадаптацию книги Кинга из всего 1 сезона. В шоу, которое выйдет 7 октября на стриминговом сервисе Prime Video, будет 8 эпизодов. Автор литературного первоисточника Стивен Кинг уже посмотрел свежую адаптацию и назвал ее гениальной. Версия Кэрри Майка Фленагана гениальна. То, что она говорит о социальных сетях, шокирует своей правдивостью, подчеркнул Кинг. Роман Кэрри впервые экранизировали в 1976 году. После этого появились сиквел, телефильмы и ремейк 2013 года с Хлоей Грейс Морец. Версия Фленагана станет первой многосерийной экранизацией книги.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот, мама – суп, а папа – пицца, мама едет, папа мчится, мать – порядок, папа – цирк, мама – дом, а папа – мир, мама – планы, папа – случай, мама любит, папа учит, мама – веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Энрике Иглесиас, Ring My Bells на Радио Стон. Что ж, друзья, пошла я искать информацию о том, про что поет Энрике Иглесиас в своей композиции, но нашла нечто более интересное. Есть песня с созвучным названием Ring My Bell, Anita Ward. В социальных сетях представители поколения Z уверяют, что композиция эта помогает разбогатеть. По словам молодежи, ежедневное прослушивание Ring My Bell притягивает деньги, возможности и удачу. Итак, слушайте, что нужно делать. Вслух повторяйте кодовые фразы «Я богат» или «богата» и «погаси мой долг» в качестве аффирмации, пока играет эта композиция. Утверждается, что вот такой вот алгоритм действий будет притягивать финансовое благополучие. Ну что, попробуем, друзья, вдруг станем чуть богаче, чем сегодня. Ну а пока вернемся к музыке высшей пробы, Элла Фицджеральд скоро у нас будет звучать, «A Man and a Woman», а прямо сейчас Сьюзен Вега услышим.

0: Келли Кларксон «Because of You» на волне 100. В Челябинске почти 5 вечера, а у нас в эфире звучит рубрика «Люкс Тайм», в которой слышим Боза Ностро с композицией «Роксана».
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Помощник главы Крыма по информационной политике Ольга Курлаева опровергла фейк о якобы перекрытии Крымского моста на четверо суток, передает РИА Новости. Речь о распространяемом в сети фейковом документе для служебного пользования якобы от Крымского погрануправления ФСБ, где предупреждается о закрытии моста из-за учений с 5 по 9 октября. По ее словам, за этим вбросом стоит украинская сторона, которая преследует цель посеять панику среди населения. Помощник главы региона также предупредила об ответственности за распространение ложной информации. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил депутатов Палаты парламента с первым принятым в новом созыве законом. Им стала ратификация соглашения с Белоруссией. Закон позволит белорусским госорганам и бюджетным организациям открывать счета в российских банках для получения взысканных в России денежных средств. Володин добавил, что в Госдуме в новом созыве работают 184 депутата, избранных впервые. Он рассказал им о процедуре голосования за ратификацию и принятие законов. Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования предусматривает более 210 миллиардов рублей на специальную социальную выплату медикам. Об этом сообщил глава фонда Илья Баланин на заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике. В бюджете сформирован нормированный страховой запас, отметил он. Баланин также добавил, что почти 10 миллиардов рублей в следующем году будет выделено на выплату медикам, работающим в приграничных территориях. Вакцина от аллергии на пыльцу березы Аллергард станет доступна россиянам уже в октябре. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. По ее словам, перед следующим сезоном пыления планируется привить 60 тысяч человек. Напомню о регистрации отечественной вакцины для профилактики и терапии аллергического ринокондюктивита в среду сообщал Минздрав России. Погода на завтра. В Челябинске будет облачно с прояснениями, ожидается умеренный дождь, ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха плюс 4 градуса, завтра днем плюс 9. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100. Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
1: Почему утром я клянусь лечь в 10, а в полночь смотрю третье видео про енотов?
2: Почему у одних все, а у других сессия?
3: Сколько времени нормально не мыть посуду?
4: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
1: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
5: 24 и 25 октября в Челябинске в конгресс-холле «Таганай» пройдет женский форум «Стальное кружево Урала». Вас ждут маркет, мастер-классы и лекции по бизнесу, здоровью, семье и культуре. Специальные гости Михаил Лобковский, Екатерина Андреева и Дарья Донцова. Форум проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организаторы Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Роб Томас, Little Wonders на волне 100. Друзья, хочу пригласить вас в нашу группу во ВКонтакте. Именно там мы дарим вам подарки каждую неделю. Это происходит в основном билеты на интересные мероприятия, концерты, спектакли, выставки. Поэтому, если вы любите посещать такие места, обязательно следите за обновлениями на стене. Кроме того, в группе ВКонтакте музыка звучит 24 часа в сутки онлайн. Ну и новости всегда можете почитать из мира музыки, кино и шоу-бизнеса. Самые интересные, самые актуальные. Теперь вернемся к плейлисту, в котором Рэй Чарльз с песней «Джорджия on my mind» скоро будет в рубрике «Мировой бестселлер». А сейчас «Кавервиль», в котором Карла Бруни. «Miss you».
1: «Кавервиль» на «Радио 100».

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Долгожданный подарок для Южного Урала. В историческом музее открылась выставка «Небесная лазурь. Символика синего цвета в искусстве», привезенная из фондов музеев Московского Кремля. 132 предмета искусства Византии, Османской империи, Ирана, Китая, Западной Европы и русского государства. Каждая из этих уникальных культурных и исторических реликвий несет скрытый смысл и символизм. Экспозиция также раскрывает символическое значение синего цвета в исламской, православной, католической и конфуцианской традициях, показывая, как этот цвет объединял разные культуры и художественные языки. Выставка продлится до 24 января 2027 года в историческом музее Южного Урала. Успейте увидеть, как синий цвет продолжает связывать эпохи и народы.
0: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: Радио 100. Радио 100. 100% комфорта.

0: мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Ученые обнаружили новый вид динозавра с четырьмя крыльями. Sony объявила даты выхода третьей части «Мачо и Ботан» и «Острова сокровищ» Ридли Скотта. Группа ученых из Китая, Италии и Словакии обнаружила новый вид динозавра с четырьмя крыльями. Об этом исследователи написали в научном журнале Nature. Останки динозавра, который получил название Neuralraptor Barsboldi, нашли в китайской провинции Ляонин. Их возраст оценивается в более чем 100 миллионов лет. Сам динозавр, как заявили палеонтологи, прожил по меньшей мере 3 года. Судя по его скелету, он так и не достиг зрелости. Neuralraptor Barsboldi – небольшой пернатый динозавр, который жил в раннем меловом периоде. Длина найденного ящера составляет около 57 сантиметров. Скелет сохранился почти полностью, на нем даже есть часть оперения. Специалисты отметили, что динозавр по строению напоминал птицу. Мог ли он полноценно летать, ученые не знают наверняка. Существует мнение, что все микрорапторы преимущественно планировали. Третья часть комедии «Мачо и Ботан» появится в кинотеатрах 10 декабря 2027 года, а приключенческий фильм «Остров сокровищ» Ридли Скотта месяцем раньше, 11 ноября. Об этом сообщает Variety. Джона Хилл, Ченнинг Татум и Айс Кьюб ведут переговоры о возвращении к своим ролям «Мачо и Ботане 3». Фильм снимет Родни Ротман, один из режиссеров мультфильма «Человек-паук. Через вселенные». Он также написал сценарий вместе с Хиллом и Меган Маллой. В основу триквела ляжет неиспользованный сценарий десятилетней давности. Ченнинг Татум назвал его одним из лучших сценариев, которые он когда-либо читал. Фил Лорд и Крис Миллер, снявшие первые две части в 2012 и 2014 годах, выступят продюсерами продолжения. «Остров сокровищ» станет новой экранизацией приключенческого романа Роберта Льюиса Стивенсона. Сценарием занимается Джек Торн, соавтор «Переходного возраста» и лауреат премии Эмми.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Sugar Babes Stronger на Радио 100. Челябинске 17 часов 33 минуты. Продолжаем слушать музыку высшей пробы. После небольшой рекламы Джо Кокер у нас будет звучать песня Summer in the City. Вспомним летние деньки. Друзья, я уверена, что у вас много таких приятных воспоминаний. Кроме того, Husky резко прозвучат у нас. Diamonds in the Sky. Ну а прямо сейчас джаз. They, of course, help these guys in love with you.
1: Осенний джаз на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.

0: Реклама на Радио 100.
1: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
2: Для лиц старше 6 лет.
3: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Кристоф Газе, Close to You на Радио Стон. Почти 6 вечера в южно-уральской столице. В завершении этого часа Куб прозвучит с песней I See Different You, а сразу после в эфир выйдут региональные новости.
1: Люкс Тайм на Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. В Челябинске 5 октября наградят победителя окружного этапа Всероссийской общественной премии «Гордость нации 2026». Премию присуждают за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России. Герои съедутся из 6 регионов Уральского федерального округа. Участники встречи смогут пообщаться с коллегами, увидеть их проекты и запланировать совместные мероприятия. Само награждение пройдет в стенах Дворца культуры железнодорожников. Победителям вручат памятные статуэтки и дипломы с брендированной символикой премии. Территория элеватора в центре Челябинска, которая сейчас является промзоной, будет комплексно развиваться. Об этом на пресс-конференции ТАСС, посвященной программе «Челябинск. Культурная столица 2027», сообщила министр культуры региона Ирина Анфалова-Шишкина. По ее словам, собственник законсервировал объект, чтобы избежать разрушения. А после вовлечения в комплексное развитие элеватор должен преобразиться и стать культурным объектом, открытым для посещения. Работы начнутся в 2027 году. Для элеватора уже разрабатывается проектно-сметная документация. На озере Тургаяк откроют сразу два термальных курорта, сообщает пресс-служба инвестблока центра «Мой бизнес». Комплекс «Крутой берег» появится в глубине соснового бора. Там будут бассейны, хамам и фудкорт. Открытие запланировано на октябрь этого года. Второй проект «Тургаяк Резорт» от группы «Баден-Баден» включит парк-отель из 10 корпусов, более 10 бассейнов, бани, сауны, детские и спортивные площадки. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно. С прояснениями ожидается умеренный дождь. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4 градуса тепла. Завтра днем плюс 9. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Специалисты клиники «Адвамед Челябинск» приглашают всех пройти МРТ-диагностику по приятным ценам. Краснопольский проспект, 15Б. Сделайте это для себя. Клиника «Адвамед Челябинск», 246-15-15. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Из маленького зерна рождается большая история. В Челябинске открылся первый в России музей зерна. Музей и центр здорового питания, где вековая история Южного Урала встречается с инновациями будущего. А традиционные уральские рецепты обретают новую жизнь. Приходите попробовать историю на вкус. Музей зерна. Путь к долголетию. Ждем вас по адресу Челябинск, Свердловский проспект, 40А. Запись на экскурсию на сайте музейзерна.ру. В сентябре музей работает в тестовом режиме.
3: Молодые, дерзкие, невероятно талантливые. Это они. Молодежь Южного Урала. В новом сезоне подкаста «Наше все» вас ждут истории о тех, кто рискует, строит бизнес, создает искусство и меняет мир вокруг себя в юном возрасте. Смотрите «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Джеймс Блант, Love Under Pressure на волне 100. Челябинске 18:13. Ну что, друзья, завершаем еще один рабочий день. Завтра долгожданная пятница. Вот так вот быстро прилетают недели. Я надеюсь, что этому способствует в том числе и музыка высшей пробы. Украшает ваши будни, дарит много позитивных минут. В общем, уверена, что, слушая хорошую музыку, мы испытываем всегда исключительно положительные эмоции. В мировом бестселлере в этом часе Элвис Пресли у нас прозвучит «A Little Less Conversation», а в Кавервилле сейчас Карен Суза «Personal Jesus».
1: Кавервилль на радио 100.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: В историческом музее Южного Урала открылась 9-я выставка из фондов музеев Московского Кремля «Небесная лазурь. Символика синего цвета в искусстве». Более сотни экспонатов раскроют значение синего цвета в придворной культуре средневековой Руси, а также в мировых культурах Востока и Запада. На примере великолепных художественных изделий церковного, светского, военного и парадного назначения зрители узнают о материалах и техниках, с помощью которых мастера передавали оттенки небесного свода. Посетители смогут проследить, как этот цвет на протяжении веков объединял различные культуры и художественные традиции. Спешите увидеть эти сокровища. Выставка продлится до 24 января 2027 года.
0: «Артефакты» — совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100» — у нас схожие вкусы.

0: Maroon 5 – это «Любовь» называется композиция «This Love». Челябинске 18.35. Друзья, у нас в этом часе одна из моих любимых рубрик будет звучать. Называется она «Азбука моды». Знакомимся с историей моды, и сегодня услышим, как появились каблуки, кто их носил. Это были не только женщины, но и мужчины в определенные времена. И для чего каблук служил? Это было не только украшением гардероба. Все подробности в 18.45 услышите. А в рубрике «Осенний джаз» прямо сейчас Ким Уотерс «Sweet and Sexy».
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Из маленького зерна рождается большая история. В Челябинске открылся первый в России музей зерна. Музей и центр здорового питания, где вековая история Южного Урала встречается с инновациями будущего. А традиционные уральские рецепты обретают новую жизнь. Приходите попробовать историю на вкус. Музей зерна. Путь к долголетию. Ждем вас по адресу Челябинск, Свердловский проспект, 40А. Запись на экскурсию на сайте музейзерна.ру. В сентябре музей работает в тестовом режиме.
2: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
3: 24 и 25 октября в Челябинске в конгресс-холле «Таганай» пройдет женский форум «Стальное кружево Урала». Вас ждут маркет, мастер-классы и лекции по бизнесу, здоровью, семье и культуре. Специальные гости Михаил Лобковский, Екатерина Андреева и Дарья Донцова. Форум проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организаторы Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Азбука моды на Радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
1: У микрофона Марина Суханова. Здравствуйте! Сегодня наша модная азбука добралась до буквы «К», и мы поговорим о каблуке. Поверьте, он того заслуживает. Ибо история каблука – это не просто прямая эволюция, а извилистый путь от практической необходимости к символу элегантности и изящества. Перечислю коротко основные тезисы в истории каблука, чтобы вы, прослушав подкаст, могли блеснуть своими знаниями в истории моды. В Древнем Египте земледельцы вбивали в подошву своих сандалий клинья, своеобразные прообразы каблука-шпильки, чтобы получить упор в зыбкой земле после разлива Нила. Так было удобнее пахать и не проваливаться в грунт. Персидским воинам-всадникам каблуки помогали удерживать ноги в стременах во время скачки и стрельбы из лука. А мясникам обувь на каблуках позволяла не испачкать подол одежды кровью. Как видим, везде каблук выполнял какую-то функцию, а сама обувь на каблуке имела утилитарный смысл. Перелом произошел в эпоху Людовика XIV. Сей французский король был невысокого роста. Туфли на каблуках стал носить, чтобы казаться выше и значимее. Известны портреты Людовика, где он изображен в чулках, шелках, на каблуках. Король Солнца, кстати, издал закон, по которому носить обувь на каблуках могли только аристократы. Они и не сопротивлялись. Аристократам на работу ходить не надо, у них только представительские функции. Всегда наготове слуги и карета. Поэтому на каблуках они двигаются мало, а ступают вальяжно. Так неудобная обувь по приказу Людовика XIV неожиданно стала привилегией. Но эта мода на мужские каблуки канула в лету. Великое мужское отречение и отказ от излишней декоративности в костюме привели к рождению нового стиля в мужской одежде – к традиционному костюму тройки. Этой захватывающей истории я посвящала выпуск подкаста 27 июля. Рекомендую к прослушиванию. А вот туфли на каблуке в женском гардеробе неубиваемые. Сохранились со времен Екатерины Медичи и Марии Тюдор. В эпоху промышленных революций производство обуви стало массовым и доступным для всех слоев общества. Эпоха немого кино, расцвет Голливуда, кинодивы от Грета Гарбо и Мэрилин Монро, звезды шоу-бизнеса от Мадонны до Леди Гаги – все возводили высокий каблук в культ. Туфли на шпильке – это не просто часть гардероба. Это культовый элемент их личного бренда, залог женской красоты и привлекательности. Но и эта парадигма была сметена историей. Времена диктата моды прошли, и даже строгий дресс-код сейчас сдается. Стюардессы не обязаны больше улыбаться на каблуках, а офисные работницы варить кофе на шпильках. Закон развернулся под натиском феминизма и борьбы за равные права, в том числе за право на комфорт и благоприятную среду, за право женщины самой выбирать, где ей носить лодочки, а где кроссовки, лоферы или балетки. Мода – это индикатор. Индикатор того, что происходит в обществе. А в обществе у нас глобальный тренд на комфорт и удобство в одежде. Вспомните пандемию и пресловутые костюмы из футера. Поэтому 15-сантиметровый каблук отныне только по желанию и только по особому случаю. В остальных случаях ищем варианты, чтобы было и красиво, и комфортно, и актуально. Итак, что в моде? Например, маленький изящный каблучок в форме рюмочки высотой 4-6 сантиметров под названием «Kitten Heel». Это идеальный союз комфорта и женственности. К тому же модно в текущем сезоне 26 года. Хотите каблук повыше? Просто замените тонкую шпильку на блочный каблук. У него прямоугольная или квадратная форма, что увеличивает площадь соприкосновения с землей. Походка сразу будет уверенной, а туфли комфортными. Хотите казаться еще выше? В моду возвращаются туфли с платформой в подносочной области, как в 70-е. Этот прием позволяет еще больше увеличить высоту каблука, сохранив при этом устойчивость и комфорт. Главное в такой обуви – стильно внедрить ее в свой гардероб, а это задача со звездочкой. Куда проще в базовый, понятный всем гардероб поставить всего одну, но интересную деталь. Пусть это будет каблук. Туфли, где каблук решен как арт-объект. Например, каблук – это цветочный бутон. Каблук – это флакон для духов. Каблук – это шар. Каблук из прозрачного пластика или золотой металлический каблук. Или присмотритесь к обуви на клинообразном каблуке, на танкетке. Такая пара, особенно яркого цвета, будет заметным акцентом в вашем образе. Вариантов для самовыражения своей харизмы – море. Я вот себе купила на осень бюджетные клогги. Саба – их второе имя. Но они черные, на платформе и все усыпаны металлическими клепками. О чем они скажут наблюдателям? Вкупе с моей седой головой, о внутренней дерзости и смелости не выглядеть в свои 60, как типичная бабка. Примеры актуальной обуви на каблуке от великих домов моды я вам прикрепила в карусели к подкасту «Азбука моды ВКонтакте». Полистайте либо на странице «Радио 100», либо на моей странице ВКонтакте, прежде чем отправитесь за покупками. Но независимо от того, какой вариант вы выберете, неизменным остается одно. В 2026 году происходит переосмысление женственности через призму комфорта и индивидуальности. С вами была Марина Суханова. Мода – это часть визуального искусства. Да пребудет с нами сила искусства.
0: Азбука моды на Радио 100. Материал подготовлен имидж-клубом «Светлана».

0: Энрике Иглесиас, Love to See You Cry на волне 100. Почти 7 вечера в южноуральской столице. Друзья, на этом я, Оля Деева, с вами до завтра прощаюсь. Замечательный день сегодня был, музыкальный четверг. Надеюсь, что вам тоже все понравилось. Слушайте радио 100 почаще. Впрочем, и сейчас никуда не уходите. Музыка высшей пробы продолжает звучать для вас. Reminiscence Quartet в рубрике Lux Time сейчас послушаем. А новый час начнем с новостей.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. В Коркинском округе проверили, как идет рекультивация бывшей свалки в поселке Роза. На объекте побывали специалисты Минэкологии Челябинской области, Росприроднадзора, администрации округа и регионального филиала Центра лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу. Работы начались весной, сейчас идет технический этап. Защитный экран сформирован почти на 60%. Проведены геодезические измерения границ и площади, взятые пробы почвы и воздуха, их отправят на лабораторные исследования. Завершить работы планируется в 2027 году. В Челябинской области ожидается существенное похолодание. С пятницы на погоду начнут влиять арктическая воздушная масса и циклон, пришедший с территории Казахстана. По данным областного гидрометцентра, под их воздействием Южный Урал будет находиться вплоть до начала следующей недели. Средняя суточная температура в ближайшие дни окажется на 3-5 градусов ниже климатической нормы. Осадки ожидаются смешанные, дождь и мокрый снег. В ночные и утренние часы не исключена гололедица. Также в выходные в горах возможно образование временного снежного покрова. В Курчатовском районе Челябинска открылся современный скалодром. Он появился в реабилитационном центре для несовершеннолетних при поддержке благотворительного фонда «Созвездие добра». Посещать тренировки смогут воспитанники всех социальных учреждений города, а также дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно с прояснениями. Ожидается умеренный дождь. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4 градуса тепла. Завтра днем плюс 9. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Специалисты клиники «Адвамед Челябинск» приглашают всех пройти МРТ-диагностику по приятным ценам. Краснопольский проспект, 15Б. Сделайте это для себя. Клиника «Адвамед Челябинск», 246-15-15. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Кавой. Бестселлер. На Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: В историческом музее Южного Урала открылась выставка «Небесная лазурь. Символика синего цвета в искусстве». Путешествие сквозь века и континенты от Византии и средневековой Руси до Китая эпохи Мин и Западной Европы. Экспозиция раскрывает тайны лазурных оттенков и драгоценных камней, а самые древние предметы, которые привезли на Южный Урал, датированы 12-13 веками. Большая часть сокровищ создана в 15-19 столетиях. Это реликвии и изысканные вещи, принадлежащие русским царям и митрополитам. Специально для Челябинска музей Московского Кремля отобрали иконы, парадные одеяния, книги, ювелирные украшения, предметы роскоши и церковного обихода. Экспозиция открыта в Восточной башне исторического музея до 24 января 2027 года. Успейте прикоснуться к небесной лазури истории.
0: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». 100 FM.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: 24 и 25 октября в Челябинске в Конгресс-холле «Таганай» пройдет женский форум «Стальное кружево Урала». Вас ждут маркет, мастер-классы и лекции по бизнесу, здоровью, семье и культуре. Специальные гости Михаил Лобковский, Екатерина Андреева и Дарья Донцова. Форум проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организаторы Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Диатоника на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Диатоника. С вами оперная певица-музыковед Дарья Аброськина
2: и ведущий клуба размышлений одинокого прохожего, психолог и искусствовед Юрий Гельстром. Добрый вечер! Сегодня мы будем говорить о музе и жене двух великих людей, ведущей актрисе театра имени Всеволода Мейерхольда, которой посвящено знаменитое стихотворение Есенина «Письмо к женщине», лучшей Маргарите Готье в спектакле «Дама с камелиями» первой половины XX века Зинаиде Райх. Знаешь, Дарья, в культуре есть очень заманчивая роль – муза-гения. Ведь кажется, что быть музой – это носить красивые платья, вдохновлять на шедевры и купаться в чужой славе, считая себя вполне к ней причастной.
0: О да! Со стороны это выглядит как вечный триумф. Но в театре и музыке мы знаем. Стоять рядом с титаном значит добровольно войти в зону колоссальной радиации. Гений питается чужими силами, чужой нервной системой. И судьба Зинаиды Райх, пожалуй, самый точный ответ на вопрос, легко ли быть той самой музой.
2: Женщина, которая связала свою жизнь с двумя абсолютными полюсами русской культуры XX века, Сергеем Есениным и Всеволодом Мейерхольдом, и заплатила за это страшную цену.
0: Они ведь обвенчались с Есениным совсем молодыми, в 1917 году, почти случайно. Познакомились в редакции эсеровской газеты «Дело народа». И Сергей Есенин подарил Зинаиде свою фотографию. А на обратной стороне надписал: «За то, что девочкой неловкой предстала ты мне на пути моем. Сергей». Бежали в вологодскую деревню, нарвали полевых цветов вместо букета. Но этот брак был обречен с первых дней.
2: Есенин не был создан для семейного очага. С точки зрения психологии, это союз с человеком разрушительной стихийной природы. Бесконечные кутежи, ревность, исчезновения, тяжелые приступы подозрительности. Райх родила ему двоих детей – Костю и Таню. Но, как характеризовала Анна Ахматова Сергея Есенина, для него на первом месте были не стихи и даже не женщины, а в какую сторону зачесать свой чуб, налево или направо.
0: Она ушла от него буквально на грани нервного срыва и попала в психиатрическую клинику. Ей пришлось восстанавливать себя по кусочкам. И как же точно потом Есенин напишет в знаменитом письме к женщине: «Любимая, меня вы не любили. Не знали вы, что сонмище людском я был, как лошадь, загнанная в мыле, пришпоренная смелым ездоком». Это ведь запоздалое признание собственной невозможности дать ей покой.
2: Но даже после расставания они продолжали мучительно притягиваться. Быть первой любовью и музой молодого Есенина – это как пережить удар молнии. Выжить можно, но рубец остается навсегда. Все жены Есенина – женщины с трагической судьбой.
0: И в момент полнейшего отчаяния, осенью 1921 года, она стала студенткой высших режиссерских мастерских в Москве, где училась вместе с Эйзенштейном и Юткевичем. Руководил этой мастерской Всеволод Эмильевич Мейерхольд. Старше ее на 20 лет, абсолютный реформатор мирового театра, он не просто влюбляется без памяти, он усыновляет ее детей, дает ей крышу над головой и решает сделать из нее великую актрису.
2: Классический миф о Пигмалионе и Галатее. Драматург Александр Гладков так вспоминал об их романе. Она еще ничего не умела, но у нее был исконный женский дар – быть на высоте любимого человека. Дар, превращавший судомоек в императриц. Полюбив мир, Хольт сделал ее первой актрисой своего театра, с той же не знающей оглядки смелости, с которой Петр I короновал Марту Скавронскую, будущую Екатерину I. И она оказалась прекрасной актрисой.
0: Абсолютно. Вспомни ее Анну Андреевну в «Ревизоре» или Аркадину в «Чайке», а Маргариту Готье в «Даме с камелиями». Мирхольд выстроил этот спектакль вокруг ее женственности, нерва, пластики. В зале плакали все, от простых зрителей до строгих критиков. Она играла на разрыв аорты, вкладывая в роль весь свой пережитый опыт, всю боль первого брака.
2: Мирхольд защищал ее от всего мира, создал для нее такой как бы стеклянный купол. Но эта защита сыграла роковую роль. У Райх возникла опасная иллюзия абсолютной неприкасаемости.
0: Наступают страшные 30-е. Театр Мирхольда начинает методично уничтожать за формализм и чуждую эстетику. Спектакли закрывают, над мастером сгущаются тучи.
2: Она искренне верила, что может спасти мужа своей дерзостью. Райх пишет письмо Сталину. В нем звучит та самая яростная, самоуверенная фраза. «Если Сталин ничего не понимает в искусстве, пусть спросит у Мирхольда». Мирхольд понимает.
0: Расплата наступила мгновенно. Театр закрыли. Летом 1939 года Мирхольда арестовывают в Ленинграде. А через 24 дня в их московскую квартиру в Брюсовом переулке ночью врываются неизвестные. Зинаиду Райх зверски, с нечеловеческой жестокостью убивают. Ничего не взяли. Это была показательная казнь.
2: И жуткий пронзительный штрих – финал. Ваганьковское кладбище. Похороны великой актрисы, женщины, перед которой еще вчера трепетала Москва. И почти пустая аллея. Никого. Коллеги, друзья, актеры, боготворившие Мирхольда и Райх, просто побоялись прийти. Пришли только дети и Екатерина Гельцер, знаменитая советская балерина. Она стала единственным человеком не из круга семьи, кто не побоялся открыто прийти на траурную процессию. Гельцер надела свой лучший костюм, прикрепила все свои высшие государственные советские награды и молча шла за гробом до самой могилы.
0: Так легко ли быть музой гениев, Юрий?
2: По-моему, быть музой гения – это значит добровольно отказаться от собственной защищенности. Гении часто быстро гибнут, а тот, кто стоит рядом, сгорает вместе с ними. Зинаида Райх не была тенью великих мужчин. Она жила страстно, бесстрашно, иногда наивно, но всегда по-настоящему.
0: Она отдала театру и любви все, все до последней капли крови. И осталась в истории не просто музой Есенина или Мирхольда, а самостоятельной, трагической и великой фигурой.
2: Любите так, как Всеволод Эмильевич любил Зинаиду Николаевну. Без оглядки на шепот коллег, до последнего вздоха, строя целый мир вокруг той, в чей гений веришь так же, как и в свой.
0: Любите отчаянно и нежно. Даже если вокруг все рушится и сгущается тьма. Пусть у каждого из вас будет тот, ради кого хочется бросить вызов целому миру.
2: С вами была Диатоника, Юрий Игельстром
0: и Дарья Аброськина. Берегите свою любовь. До встречи в эфире. Диатоника на радио 100 с Юрием Игельстромом и Дарьей Аброськиной.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Международная организация гражданской авиации при необходимости выпустит рекомендации после инцидента с рейсом авиакомпании Fly Dubai. Но Министерство транспорта России к этому отношения не имеет, сообщил журналистам глава Минтранса Андрей Никитин. Напомню, 30 сентября пассажирский самолет Fly Dubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о захвате. Борт позже приземлился в Саудовской Аравии. Как сообщили ТАСС, в пресс-службе авиакомпании все пассажиры в безопасности. По версии 12-го канала израильского ТВ, причиной инцидента стала драка между пилотами. А как сообщил израильский телеканал i24 News со ссылкой на очевидцев, один из них был ранен ножом. Министр обороны Израиля Исраэль Кац квалифицировал инцидент как попытку теракта. Вакцина от аллергии на пыльцу березы Аллергарда станет доступна россиянам уже в октябре. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. По ее словам, перед следующим сезоном пыления планируется привить 60 тысяч человек. Напомню о регистрации отечественной вакцины для профилактики и терапии аллергического ринокондюктивита в среду сообщал Минздрав России. Авторы каналов в Максе получили возможность принимать донаты, сообщила пресс-служба платформы. Для того, чтобы подключить их, владельцу канала необходимо зайти в ВК-донат. Подписчики смогут поддержать автора суммой до 10 тысяч рублей в рамках одного доната. Количество взносов не ограничено. Сумму накопленных средств автор может посмотреть в интерфейсе мини-приложения. Полученные средства автоматически выводятся на карту автора контента раз в сутки. Нападающий Артем Дзюба заявил о завершении выступлений в профессиональном футболе. «Карьера закончилась, официально не буду заявлять», — приводит слова Дзюба «Спортэкспресс». При этом 38-летний футболист допустил, что поиграет за какую-нибудь команду в кубковом матче. Дзюба – четырехкратный чемпион России и обладатель Суперкубка страны. Все эти трофеи он завоевал, выступая за «Зенит». В составе петербургской команды форвард также дважды становился победителем Кубка России. Последним клубом нападающего был тольяттинский «Акрон». О погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснениями ожидается умеренный дождь, ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4 градуса тепла, завтра днем плюс 9. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
3: Диатоника на Радио 100. Где заканчивается обычный человек и начинается гений? Включайте диатонику на Радио 100. Психолог Юрий Гильстром и оперная певица Дарья Аброськина приглашают вас в путешествие по лабиринтам душ великих творцов. Неожиданный взгляд на классику. Как психологические особенности рождают бессмертные произведения. Диатоника. Диалог по белым клавишам. Диатоника. Слушайте во вторник и четверг в 19:45, а также в субботу в 16:45.
4: Для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерство культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: В историческом музее Южного Урала открылась выставка «Небесная лазурь. Символика синего цвета в искусстве». Редкие экспонаты из фондов музеев Московского Кремля уже ждут зрителей. Более сотни экспонатов раскрывают значение синего цвета в придворной культуре средневековой Руси, а также в мировых культурах Востока и Запада. Особое место занимает история драгоценных камней небесных оттенков – сапфира, бирюзы и лазурита, которые на Востоке символизировали гармонию и защиту от зла, а в византийской и древнерусской традиции – божественный свет и небесную твердь. Посетители увидят редкие произведения, в которых нежные голубые и глубокие синие оттенки сочетаются с золотом и эмалью. Среди них уникальная икона Преображения конца 15 века, где образ Спасителя окружен сиянием небесно-голубого цвета, а также богато украшенные иконы Богоматери, предметы эпохи первых Романовых. Не пропустите шанс прикоснуться к сокровищам. Выставка продлится до 24 января 2027 года.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100» – 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210 55 00.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210 55 00.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210 55 00.

0: мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможно, отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210 55 00.